6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году состоялось венчание Василия Ивановича Шуйского на царство под именем Василия IV. Род думного боярина Шуйского отсчитывал свою родословную от Рюриков. Именно он возглавил заговор бояр против самозванца Лжедмитрия I, и после смерти самозванца именно Шуйский был провозглашен на Красной площади криком толпы новым царем. Казалось, что смута на Руси кончилась, но Шуйский не удержал данного при вступлении на престол обещания не налагать опалы безвинно, проще говоря, не преследовать на основании личной неприязни, а не по причине реальных проступков. Его грамотам с описанием московских событий, которые он разослал по крупным городам Руси, не поверили. Слишком уж пасторальной там была роль Василия, и слишком много черной краски было вылито на Лжедмитрия. В стране вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, а вскоре появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Этим воспользовался польский король Сигизмунд III, который пошел на Русь войной. После подозрительной смерти племянника, царя, терпение москвичей лопнуло. Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые? И если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы. Да? Человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседнюю улицу, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через дорогу.
2: Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольные. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Rock music.

0: Motor Radio. Rock music for bikers.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. Февраль это вообще просто one love месяц. Я сколько уже, наверное, лет 7-8 продаю мотоциклы. И вот всегда февраль. Я первый раз, когда столкнулся с этим, думал, так, ну, у нас, наверное, самые большие продажи будут, наверное, там, апрель, май, июнь, да, вот все когда выезжают. И оказался февраль. И так все 7 или 8 этих лет это был всегда февраль. Вот прям вот one love.
1: Почему?
2: Я думаю, тут сразу несколько факторов. Первое. Ну, во-первых, у тебя за зиму там скопилась энная сумма денег, потому что каждый месяц там сколько-то откладывать, докладывать, да. Второе. Ну, люди, которые умные, они же готовят сани зимой. Сани летом, точнее, да, вот история. То, что надо подготовиться к сезону пораньше. Третье. Опять же, ты можешь купить мотоцикл. Ну, у нас же какая проблема? Люди почему-то чаще всего покупают мотоцикл на последние деньги. Вот у них есть, я не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. Они покупают мотоцикл, а забыли то, что еще, я не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. Они покупают мотоцикл, а забыли то, что еще поставить на учет надо, может, что-то там обслужить, и доделать. Да, да. И те, кто покупает

0: Рок без компромиссов. Моторадио.
1: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
2: Ждем всех!
0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 352 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту ДТП 8, пострадали 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, в предстоящие выходные и праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
1: Моторадио. Не стой под стрелой.

Ага.

0: Авторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотобукост, Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Первый мотоцикл Kawasaki появился в 1962 году. Всего за 10 лет марка успела надежно закрепиться на мировых рынках, выиграть чемпионат мира и завоевать репутацию производителя необычных, но динамичных аппаратов. В общем, успела, начав свой путь, от А дойти до Z. Впрочем, ничего удивительного в таком взлете нет. Эти машины выпускает огромный промышленный концерн. Его авиационное отделение, которому после поражения Японии во Второй мировой войне дорога в небо была закрыта, освоило производство мотоциклетных силовых агрегатов, а потом и комплектных аппаратов, поначалу под маркой Meihatsu. В середине 60-х амбиции инженеров Kawasaki возросли настолько, что они решили создать самый мощный и быстроходный в мире мотоцикл. Поскольку лучшие большие аппараты в ту пору были британские и ограничивались они рабочим объемом в 750 кубиков, то и японцы решили, что им нужно работать именно с этой кубатурой. А вот мотор решили сделать четырехцилиндровым. В ту пору такой конфигурации не придерживался никто, кроме итальянца Агуста с его чрезвычайно дорогущими MV Agusta 600, немцем Мюнха в полукустарных условиях, ставившего в свои шасси автомобильные моторы NSU. Работа над проектом шла полным ходом, когда в октябре 1968-го на мотосалоне в Токио дебютировала Honda CB750. Специалисты Kawasaki были в шоке. Новинка соперника номер один в точности повторяла их задумки. 4 цилиндра, 750 кубиков, дуплексная рама, передний дисковый тормоз. В качестве быстрого ответа на вызов Honda была подготовлена 750-кубовая модификация трехцилиндрового двухтактника, а проект отправили на доработку. Эта работа заняла еще несколько лет, и лишь в 1972-м новый Kawasaki увидел свет. В июне прошла его презентация для избранных представителей мировой прессы, а в сентябре в Кёльне на выставке EFMA официальный показ широкой публике. Мотоциклу присвоили индекс Z1, дескать, первый и последний. Умри, лучше не сделаешь. Рабочий объем двигателя конструкторы увеличили до 903 кубических сантиметров, что обеспечило тотальное превосходство над Honda CB750. 82 лошади против 67 и 210 км в час против 200 у соперника. Правда, независимые тесты показали, что японцы в своих заявках были слишком оптимистичны, но и Honda грешила тем же. Здесь, конечно, возникает соблазн проверить, насколько конструкторы Kawasaki вдохновлялись рецептами от Honda. На первый взгляд оба двигателя очень похожи. 4 цилиндра, отлитых из легкого сплава и снабженных чугунными гильзами, расположены в ряд поперек рамы, горизонтальный разъем картера, 4 карбюратора, 2 клапана на цилиндр, привод распределительного механизма цепью, расположенный в туннеле в середине блока цилиндра. Но в деталях ничего похожего. У Honda CB750 один верхний распредвал, у Kawasaki 2. Инженеры Honda применили целый коленвал автомобильного типа с разъемными нижними головками шатунов и подшипниками скольжения. У Kawasaki – игольчатые подшипники шатунов. У Honda – система смазки с сухим картером, у Kawasaki – с маслом в картере. Моторная передача Honda – цепью, Kawasaki – шестернями. Кроме того, конструкторы Kawasaki, которые, несомненно, разбирали закупленные экземпляры Honda CB750, постарались облегчить работу механиков. Если на CB750 даже для снятия головки цилиндров приходилось вынимать силовой агрегат из рамы, то на Z1 эта процедура требовалась лишь в том случае, если нужно было колоть картер для замены коленвала или валов коробки передач. Все 4 карбюратора посадили на единую легкую, отсоединяемую от блоков цилиндров раму. Правда, если возникла проблема с кривошипно-шатунной группой, ее приходилось менять целиком. Коленвал собирался с запрессовкой. В остальном конструкция Kawasaki Z1 соответствовала джентльменскому кодексу той поры. Пятиступенчатая коробка передач, стальная дуплексная рама, простая телескопическая вилка, задняя маятниковая подвеска с двумя амортизаторами, все регулировки лишь для поджатия пружин. Спецованные колеса 19 дюймов спереди, 18 сзади, дисковый тормоз спереди и барабанный сзади. Единственной необычной фишкой была система смазки цепи главной передачи с отдельным насосом и маслобаком. Через 2 года после перехода на цепь O-Ring эту систему упразднили. Публика приняла новинку восторженно. Ее покоряли технические данные машины, великолепный дизайн и вполне приемлемая цена. Другой 900-кубовый мотоцикл на рынке, это BMW R90S, стоил чуть ли не вдвое больше. К тому же, по сравнению с Honda CB750, новичок был не только мощнее, но и лучше управлялся. Поначалу компания собиралась выпускать 1000 таких мотоциклов в месяц, но спрос был таков, что вскоре объем производства взметнулся до 5000. Конечно, такой хороший мотор просто не могли не задействовать в спорте. Неправильный рабочий объем не давал возможности участвовать в классических гонках, зато в многочасовых состязаниях на выносливость, где не было досадного 750-кубового ограничения, Кавасаки выступали блестяще. В 1975-м FIM учредила кубковую серию Coupe d'Endurance, и в его первый же год выиграли французы Гену и Годье на мотоцикле с двигателем Z1.6 собственной конструкции. Блистал этот мотор в еще одной безграничной дисциплине – скоростных заездах. В 1978-м американец Дон Веско построил сигарообразный аппарат с 2 двигателями Kawasaki Z1, пришпоренными за счет наддува, и установил абсолютный рекорд скорости для мотоциклов – 509,757 тысячных километров в час. Оценили Kawasaki еще одни любители скорости, правда, специфические – полицейские. В начале 73-го компания выпустила модификацию ZIP с большим обтекателем, сиреной, сигнальными огнями и креплениями для раций. Даже в США, особенно на западном побережье, копы охотно приняли эту машину на вооружение. Они даже стали звездами телеэкрана, благодаря популярному сериалу «Чипс» — это «Калифорния Хайвей Патрул». Для рынка Японии и некоторых других стран, законодательство которых не благоволило машинам большого рабочего объема, в январе 73-го начало производство 750-кубовой модификации Z2. По большому счету, она отличалась от старшего брата ничем, кроме размерности. 64x58 вместо 66x66. Хотя Kawasaki Z1 и получил кличку King of Road, король дороги, он, конечно, был далек от идеала. Любители гонять жаловались, что машину колбасило на высоких скоростях, спокойные водители на недостаток тяги на малых оборотах, а в проведенной в 75-м году модернизации специалисты концерна постарались угодить и тем, и другим. Раму стали делать из труб с увеличенной толщиной стенок, впереди поставили двухдисковый тормоз, заменили карбюраторы диаметром диффузоров на 28 мм на 26-мм и увеличили массу коленвала. Мотористы улучшили тягу внизу, хотя и за счет крохотного с 82 до 81 лошади падения максимальной мощности, а основательной ревизии подверглась и вся электроника. Такая модернизированная машина получила новый индекс – Z900 вместо Z1. Ну, а в США она называлась KZ900. Кстати, Kawasaki KZ900 – мотоцикл американский по месту не только продажи, но и изготовления. В 1975-м заработал завод в городе Линкольн, штат Небраска. Это первое японское представительство в США. На нем и начали сборку модернизированного Кинга, хотя и двигатели, и все остальные компоненты приходили из Японии. В стремлении потакать вкусом основного заказчика, к сезону 76-го специалисты Kawasaki подготовили версию в американском стиле KZ900 LTD. Высокий руль, седло со ступенькой, обилие хрома, задняя шина диаметром 16 дюймов – это был первый заводской кастом японского производства. Очередную модернизацию японцы провернули к сезону 1977-го. Новинка получила двигатель увеличенного рабочего объема 1015 кубиков, 83 лошади. И выпускалась в 2 модификациях – классический Z1000 и американизированная Z1000 LTD. Базовая модель получила 2 решения, уже опробовал ТД. Базовая модель получила 2 решения, уже опробованных на KZ900. Дисковый тормоз заднего колеса и выпускной

0: отделения концерна, и на них сохранялась заводская гарантия. В 1978-79 годах было выпущено около 400 аппаратов Z1 RTC, которые таким образом стали первыми в мире серийными мотоциклами с турбонаддувом. Великолепный спрос на 1000-кубовую серию провоцировал конструкторов создавать все новые и новые модификации, чтобы никто не ушел из магазина обиженными. Поскольку многие использовали эти большие машины для дальнобоя, специально для мотопутешественников в 1978 году сделали модификацию Z1000ST с приводом заднего колеса валом. В 1980-м дебютировал Kawasaki Z1100GP. Его двигатель, благодаря увеличению рабочего объема до 1089 кубиков и установке системы впрыска топлива, выдавал 108 лошадей. 1000-кубовые Kawasaki великолепно выступали и в американских гонках супербайк. В 1981-82 годах Эдди Лоусон выиграл эту серию. В честь такого достижения в 82-м компания выпустила мотоцикл KZ-1000R Эдди Лоусон Реплика, повторяющий чемпионский байк внешне, а кое в чем и технически. Так, несмотря на уменьшенный до 998 кубиков рабочий объем, благодаря установке карбюраторов с 34-мм дырой, двигатель выдавал 107 лошадей, а задние амортизаторы рюкзачного типа щеголяли регулировками гидравлики. Вершиной развития серии стал дебютировавший в конце 83-го Kawasaki GPZ-1100. Впрысковый двигатель развивал 120 лошадей, катапультируя аппарат с места до 100 км в час всего за 3,2 секунды. В новой ходовой части задняя подвеска Unitrek с моноамортизатором, прогрессивной характеристикой, полностью изменился дизайн машины, на смену прежнему прямоугольному пришел текучий стиль. Но в арсенале главных соперников Honda, Suzuki и Yamaha были более совершенные мотоциклы с 16-клапанными четверками. На что Kawasaki уже был готов ответ. К сезону 84-го в концерне приготовились к революционному GPZ-900 со 115-сильным двигателем жидкостного охлаждения. Вскоре машины нового поколения полностью вытеснили старые воздушники. Лишь производство полицейского KZ-1000P продолжалось аж до 2005 года. Серия Z ушла в прошлое, но не была забыта. С 89 по 2007 концерн выпускал ретро-байк «Зефир», дизайн которого явно перекликался с бестселлером 70-х. А в 2002-м дебютировало новое семейство Z, продолжающее традиции былого не столько стилистически и технически, сколько идеологически. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий, Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году состоялось венчание Василия Ивановича Шуйского на царство под именем Василия IV. Род думного боярина Шуйского отсчитывал свою родословную от Рюриков. Именно он возглавил заговор бояр против самозванца Лжедмитрия I, и после смерти самозванца именно Шуйский был провозглашен на Красной площади криком толпы новым царем. Казалось, что смута на Руси кончилась, но Шуйский не удержал данного при вступлении на престол обещания не налагать опалы безвинно, проще говоря, не преследовать на основании личной неприязни, а не по причине реальных проступков. Его грамотам с описанием московских событий, которые он разослал по крупным городам Руси, не поверили. Слишком уж пасторальной там была роль Василия, и слишком много черной краски было вылито на Лжедмитрия. В стране вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, а вскоре появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Этим воспользовался польский король Сигизмунд III, который пошел на Русь войной. После подозрительной смерти племянника, царя, терпение москвичей лопнуло. Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.
3: My friend.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин. Это
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если
13: посмотри.
12: Там аккуратно пройти, посмотришь, там не
13: надо. Там дорога,
12: а дальше...
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: В следующем году мы покажем новое место. Припати будет находиться в одном из новых уникальных мест под Выборгом.
2: Это секрет. Или будете раскрывать?
1: Не, ну что я бы рассказал, потому что, чтобы люди готовились.
2: Давайте, да, хорошо.
1: Я считаю, что мы всегда не скрываем дат следующих фестивалей. Кстати, кто переживает за стоимость в гостиницах, можете уже резервировать подешевле на 27-й год.
2: Да.
1: Даты будут те же. Это будет небольшая деревня Кискеле, в которой уникальный человек, офтальмолог, достаточно богатый человек, который принял решение восстановить уникальную старинную финскую деревню. Вот, он восстанавливает различные копии усадьб, он сделал железную дорогу для трамвайчика. На самом деле нашел, что это самое историческое место и нулевой столб для езды в Европу, то есть для мотоциклистов это тоже интересно. Он варит фантастическое пиво. Теперь пиво Кискеле можно купить в Выборге, и я вам скажу, это топ.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. We'll be right back.

0: Moto Radio, rocking you from St. Petersburg. I wanna be.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Мотофестиваль «Штоль-2026». 20-й юбилейный международный байк-рок-фестиваль «Штоль» ждет байкеров и сочувствующих с 19 по 21 июня в городе Луга на полуострове у знаменитой Штолевской запруды. Палаточный городок, братья-мотоциклисты, живой рок и радушие организаторов. Отличный повод обнять старых друзей. С 19 по 21 июня «Штоль-2026». Луга. Ждем!
2: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Склад запчастей содержать на вот эту всю огромную палитру, ну, совершенно невозможно. Как вы выходите из положения? С кем работаете? С Евроавто каким-нибудь?
2: Слушайте, тяжело, да, это вот содержание склада запчастей. Конечно же, пока у нас нет всего, но мы на пути к этому. Мы сейчас составляем все списки, чтобы у нас были минимальные расходники в наличии. Для того я сразу скажу, что у нас всегда все в наличии есть. Мы хотим держать еще допку хорошую. Понятно, что тоже расходка такая, что там ручки, педальки, все это то, что ломается при падении, всегда будет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. St. Petersburg. Best.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказал о моей остановке поблизости от озера Балатон, что в Венгрии. Теперь мне предстояло переехать в Сербию. Переночевать я запланировал в городе Нови Сад, о нем обязательно расскажу, но позже. Пока мне предстояло проехать небольшое расстояние, примерно 250 километров от озера Балатон до места ночевки, и на этом пути пересечь контролируемую границу между Венгрией и Сербией. Сербия не входит в состав Европейского Союза или Шенгена. Я не знаю, какие правила сейчас, но тогда, в 2023 году, въезд на территорию Сербии с российским паспортом был безвизовым. Сама процедура мне была неведома, поэтому я опасался того, что могу провести какое-то время на границе. Плюс хотелось приехать в Нови Сад пораньше, чтобы присмотреться к этому городу. Утром мне надо было рано вставать. Я, не торопясь, позавтракал с хозяйкой дома, которая так хлебосольно меня принимала. Мы за завтраком пообщались, потом тепло простились, и я поехал в сторону границы, стараясь избегать автобаны. Находясь в стороне от основных транспортных потоков, мне это легко удалось сделать. Ехал я в основном по каким-то лесам и полям, заезжая в маленькие населенные пункты, как я и люблю. Навигация завела меня в городок Сиклаш. Он расположен недалеко от границы с Хорватией. Я решил заехать в этот городок, чтобы разобраться с навигатором и сориентироваться, куда я, собственно, еду. Почему в Хорватию, а не в Сербию? Поэтому не стал объезжать город, а заехал в него. Он оказался вполне симпатичным. Высматривая в старой части города кафешку, в которую можно было бы присесть и перекусить, обратил внимание на указатель к Сикложскому замку. Решил, что там наверняка можно где-то скоротать время и даже прогуляться. Вот и поехал по этому указателю. Узкая, старая, такая извилистая, местами даже мощенная дорога вывела меня на автостоянку. Я направился вовнутрь замка, так как ничего другого, кроме туалета, вокруг автостоянки не было. Замок построен на возвышенности, немного в стороне от города. Вход в него был открыт, выглядел замок со стороны весьма симпатично, даже монументально. И вовсе не походил на развалины, хотя патина от времени просматривалась. Когда входил вовнутрь, меня встретил какой-то дядька, ряженый то ли в шута, то ли в палача. Потешал он в основном многочисленную детвору. Не понимая венгерского языка, я никак не реагировал на него. Детишки в ответ на его гулкий голос очень весело смеялись. С весьма серьезным видом он все же косил под шута, так как дети и их родители прямо ухахатывались. Во дворе я сориентировался, быстро нашел сувенирную лавку, и там же было небольшое кафе. Посещение музея не входило в мои планы. Но, попивая кофе с плюшкой, я все же почитал об этом замке в интернете. Замок был построен в готическом стиле с элементами Ренессанса бароном Янушем Биньо в 13 веке. Это такое же старинное строение, как те, что я посетил у берегов озера Балатон. Но оно было куда более архитектурно цельным и массивным. Наверняка не один раз перестраивалось. В 1387 году замок был отнят у этой семьи Сигизмундом, тогдашним королем Венгрии, в качестве наказания за неудачное восстание против него. Позже замок стал собственностью семьи Гарай. В 1401 году недовольные дворяне во главе с графом Георгием II Бьёвским временно заключили короля Сигизмунда именно в этот замок. В 1543 году после трехдневного сражения замок был захвачен османскими турками. В 16 веке следующим владельцем стал палатин, то есть вице-король, Имре Периньи. С 1728 года этот замок принадлежал графьям Батьяни. Легенда гласит, что графские сокровища, спрятанные в подвале замка, охраняла гигантская змея. Здесь также находится часовня, построенная в XIV или в XV веках. Замок был несколько раз перестроен, долгое время принадлежал ветви семьи Бьёвский ди Сиклашвар, аж до его национализации в 1948 году. Во время Второй мировой войны замок сильно пострадал, и в период между окончанием войны и смертью графа Рудольфа II Бьёвский из Сиклашвара. В 1955 году он был передан государству. В этом же году начались археологические исследования и реставрация, и замок начал функционировать как музей и гостиница. Последние реставрационные работы велись с 2009 года. Когда замок был полностью отреставрирован в 2011 году, его открыли для массовых посещений. Сейчас здесь время от времени проводят исторические реконструкции с участием энтузиастов, одетых в рыцарские доспехи на потеху публики. Мне достался только шут, юмор которого я так и не смог оценить. Злую шутку со мной сыграла навигация, или я сам сплоховал, не смотревшись внимательно в проложенный этим гаджетом маршрут. Со мной такое случается. Он вел меня в город Нови Сад через Хорватию. Я оказался по хорватскую сторону Дуная. Граница между Хорватией и Сербией на стыке с Венгрией проходит по этой реке, и навигация вела меня в то место, где я могу ее пересечь, но уже на хорватской территории. Перспектива проходить две границы меня не устроила, поэтому я перепроложил маршрут так, чтобы пересечь Дунай на территории Венгрии. Мне пришлось вернуться обратно, чтобы пересечь Дунай севернее, в районе городка Бая, откуда я и направился к пограничному пункту. Прохождение границы произвело на меня очень сильное впечатление. На венгерской стороне ничего особенного не проходило. На выезд из страны была небольшая очередь, и двигалась она достаточно быстро. Я даже не стал, как мотоциклист, щемиться на паспортный контроль без очереди. Больше волновало, где и как мне следует обменять деньги. Я как-то читал о том, что не стоит особо полагаться на использование платежных карт в странах бывшей Югославии. Наличные в кармане всегда не лишние, и я увлекся поиском обменника. Он на погранпункте вполне себе активно работал. Обзаведясь сербской наличкой, я пошел на проверку документов. Меня выпустили из Европейского Союза быстро и без каких-либо проблем. На въезд в любую страну обычно очередь движется ощутимо медленнее. Все-таки требуется проверка документов, там, оформление миграционной карты и все такое. Прохождение пограничных формальностей на сербской стороне проходило на удивление быстро и без оформления каких-либо бумаг. Я здесь не стал рваться с мотоциклом без очереди. Находясь в окружении машин, даже не глушил двигатель, так как эта очередь двигалась на удивление быстро. Подумал, что все стоящие в ней водители – это граждане Сербии, поэтому такое активное продвижение. Разделения потока на пришлых и местных на паспортном контроле не было. Наверное, я никогда до этого не проходил так быстро паспортный контроль, передвигаясь своим ходом через работающий автомобильный переход между двумя странами. Это меня сильно впечатлило. Сербия сразу начала мне нравиться. После пересечения границы до города Нови Сад мне предстояло проехать чуть больше 100 километров. До этого момента я никогда не был в балканских странах, поэтому был заинтригован. Новая страна – это интересно, и в моих мотопутешествиях я всегда стараюсь оказаться в каких-то неизвестных местах. В следующих выпусках буду подробно рассказывать о моих впечатлениях о Сербии. Желаю всем исключительно интересных дорог. До встречи на моторадио.
0: Его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
0: А дальше не летает.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году состоялось венчание Василия Ивановича Шуйского на царство под именем Василия IV. Род думного боярина Шуйского отсчитывал свою родословную от Рюриков. Именно он возглавил заговор бояр против самозванца Лжедмитрия I, и после смерти самозванца именно Шуйский был провозглашен на Красной площади криком толпы новым царем. Казалось, что смута на Руси кончилась, но Шуйский не удержал данного при вступлении на престол обещания не налагать опалы безвинно. Проще говоря, не преследовать на основании личной неприязни, а не по причине реальных проступков. Его грамотам с описанием московских событий, которые он разослал по крупным городам Руси, не поверили. Слишком уж пасторальной там была роль Василия, и слишком много черной краски было вылито на Лжедмитрия. В стране вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, а вскоре появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Этим воспользовался польский король Сигизмунд III, который пошел на Русь войной. После подозрительной смерти племянника, царя, терпение москвичей лопнуло. Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Санкт-Петербург. Best.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Прямо есть, вот, может быть, какие-то знакомые клиенты, которые прямо у тебя на глазах, то есть сначала купил там, что попало, ну, просто от незнания.
2: Да.
1: Потом приезжает и говорит, вот уже вот хочется вот, чтобы так было. Потом так, так, и прямо растет.
2: Да, конечно. Ну, давай приду пример. Я не буду говорить там...
1: А про себя расскажи.
2: Нюансы некоторые. Но суть такая. Пришел человек, у него была Драга 400. Ну, блин, 400-й круизер. Да он даже пешком не едет. Ну, то есть вообще никакой. Еще и маленький, а там парень, ну... такой здоровый. В итоге мы посмотрели на мотоцикл и говорим, так, давай, мы тебе его продаем, забирай 1300 Midnight. Вот это уже будет более-менее интересно. Еще японец. Окей, он покатался годика два на нем, потом такой, все, забираете его, хочу себе Harley. Взял себе электричку на 103-м движке, покатался на ней, такой, все, забирайте, хочу себе посвежее Harley. Взял стрита на 107-м. То есть вот чек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: автомобили Toyota.
1: Примите меры.
2: Работаем по машине.
0: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 352 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту ДТП 8, пострадали 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
6: Ждем всех!
7: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии великолепный Алексей Марченко. Алексеич, привет, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ты только что вернулся у нас из
1: больницы.
0: Из больницы, да, да, это можно так говорить, да? И мы тебя поздравляем с тем, что твои какие-то небольшие проблемки решились позитивно. Ты в хорошем настроении, хорошо.
1: На мотоцикле приехал.
0: На мотоцикле приехал, да, так что в этом смысле жизнь продолжается, и это не может не радовать. И сегодня у нас очередной выпуск программы «Байки про байки» в стандартном стиле, я надеюсь, в обыкновенном. И мы с тобой сегодня будем говорить о чем? Расскажи нам.
1: Ну, мы будем говорить обо всем и ни о чем одновременно.
0: Ну, как обычно, то есть.
1: Да, в общем, ничего не меняется. Не, просто у меня тут есть это одно заявление. У нас Рома занят, Зорин. Это Луга Моторс фестиваль, что ли. Вот. Хотел бы напомнить, что 19.06 этого месяца и до 21 этого же месяца будет проходить фестиваль, что ли, в городе Луга. Все, кто знает это мероприятие, приезжайте, там будет и анимация, и бригадный подряд, и тут проджект какой-то группы, вообще разные люди. Ну, в общем, будет очень интересно, позитивно. И, как всегда, надеюсь, будет тепло. Песок, вода, сосновый лес.
0: И наше хороший, радушие.
1: И наше радушие. Мы в прошлый раз, помнишь, как с тобой погуляли хорошо?
0: Да.
1: Люди везде нас встречали, везде капали из капельницы нам лекарства.
0: Я бы так уточнил, не нам, а вам.
1: Да. Ну, ты за рулем просто был, а я уже с руля слез.
0: Итак, на самом деле, друзья, если кто-то не знает, куда себя приложить в мотосмысле, то поездка на фестиваль, что ли, если вы никогда не были, она очень такая своеобразная. Там совершенно чудесная хвойная природа, полуостров,
1: да,
0: такой.
1: Есть такое поверье, если ты летом не съездил на что ли, значит, сезон прошел зря. Вот такая банальная шутка, да?
0: Ну да.
1: Вот. Ну, а вообще мы пришли поговорить о всяких проблемах, с которыми сталкиваются мотоциклисты. Когда самое обидное, знаешь, у тебя все поменено, все там сцепление работает отлично, мотор работает отлично, а мотоцикл никуда не едет. А в чем проблема, неизвестно. И куда люди там не обращаются, допустим, компьютер ничего не показывает, но у тебя происходят какие-то ужасные вещи с мотоциклом, и он никуда не едет. И что происходит, непонятно. И мы про это много раз рассказывали, и вот у нас теперь новые косячки, которые выдает нам старенькие Харлеи. Значит, у нас человек купил мотоцикл. Ну, продавали не мы, но стоял у нас. Продали мотоцикл, человек выехал, день или два покатался, все было отлично, и он раз и начал себя вести нехорошо. Компьютер, естественно, ничего не говорит. Ошибка какую-то историческую по датчику всасываемого воздуха показывает, ну, показал историческую, ну, что-то было, но в целом как бы он работает. В общем, разобрали все, что только можно, проверили все провода, прозвонили фишку, которая идет на этот датчик, и один проводок не откликнулся. То есть хорошо там на спорстере снимается весь кусочек этой косы, и можно с двух сторон прозвонить. Ну, выяснили, какой проводочек, и начали просто вот Олег у нас механик, и он так потихонечку натягивает так раз, и проводок разошелся, а посередине нету проводов. То есть зачистили, весь провод отличный, что происходит, непонятно с этими проводами. Какие-то гремлины их перегрызают, не сгоревшие, не окислившиеся, просто разошелся провод. Как так бывает, я не знаю. как и делают эти провода, тоже не знаю. Но, в общем, кончилось все банально. Взяли паяльник, вставили туда вставочку, запаяли, загерметизировали, поставили. Человек уехал счастлив, как никогда. Ну, так обидно, да, купить мотоцикл. Купить мотоцикл, и на следующий день он не работает. Вот такое вот нехорошее ощущение. Но благо все решилось, так как в мотомастерской он продавался, и, естественно, он к нам пришел, и мы, в общем, победили эту болячку. Вот. А следующий косячок, один наш знакомый, значит, ну, давний клиент. Давний клиент.
0: А вот, отлично, да. Да. Так, кто это?
1: Давний клиент, значит, и он собрался, значит, ехать домой за город. И раз у него выпадает в ошибку, дает 2000 оборотов двигатель, и на ручку газа не откликается. В Харлее 2010-2011, ну, с 2008 года в электроглайдах идут электрические ручки, то есть электронная ручка, ты крутишь, значит, типа реостат. Все идет в мозг, с мозга идет на такой механизм, такую коробочку пластмассовую. И вот в этом манифолде он заслонку поворачивает с помощью моторчика и там куча шестеренок, микросхемы есть. В общем, мы все провода, какие только, ну, как искать неисправность, если ничего не показывает ошибок?
0: Я вот предлагал в аналогичной программе Славе Басмачу, что можно взять всю косу, вот всю,
1: да,
0: прямо.
1: Да, и поменяешь, и все, да, сразу хорошо будет.
0: Да, и поставишь новую.
1: Ну, как бы, во-первых, дорого.
0: Но он говорит, что она безумная, какие-то там деньги.
1: Да, безумных, да, денег,
0: ну, бессмысленные, вот даже. В каком-то смысле, да, извини, да.
1: И? Вот, и, короче, значит, что, все права, ну, с чего начинаем? Значит, выходим на эти сайты, где сидят все механики всего мира, вот, и спрашиваем, вот, какие были косяки на этом, в этом месте, как бы, ну, на этом мотоцикле, какие были косяки, в каком году. Ну, в общем, там все сошлись в мнении, что эти мотоциклы, бывает, у них глючит. Вот. И получается, что когда этот мотоцикл глючит, что они делали? И каждый там перечислял, что делали, значит. Ну, в общем, мы прошлись по всем ихним советам, ничего не подтвердилось, и оказался новый глюк. То есть мы сняли крышку этого манифолда, этот, который отвечает за механическую часть, вытащили фишку, прозвонили ее, все тоже, она все нормально. И крышку, когда открыли, там есть микросхема. Ну, то есть, грубо говоря, датчик позиции заслонки.
0: Так.
1: И там, значит, три таких спайки. И между одним из них какая-то грязь. То есть такая грязь интересная, что когда какой-то конденсат, видно, появляется, происходит какое-то перекликание. То есть это вот грязь, она какая-то специфическая такая оказалась, которая соединяет эти контакты, делает ошибку. А так как, чтобы у тебя не было какого-то косяка, то есть ты открыл, электронная ручка что-то глюкнула, и у тебя, значит, мотоцикл понесся, а ты ничего не можешь сделать, и ты можешь разбиться. Поэтому там впадает в такую ошибку, что тебя делает 2000 оборотов, и ты никуда не едешь. Ну, то есть, как бы, тащишься медленно. То есть такая защита, как бы, безопасности. В общем, было, конечно, очень смешно. Промыли три контактика, и все заработало. Это кто вопрос до этого может додуматься?
0: Да, как это бывает, действительно. Ну, а вообще, мне кажется, причины очень часто бывают, ну, просто обидные, до смешного, да.
1: Вот, чем крупнее проблема, тем, когда ты ее все решаешь, думаешь, ну какая ерунда, да. Ну ее же надо знать. То есть тут как раз, значит, сколько это стоит? Стоит протереть салфеткой 1 рубль. Но чтобы до нее добраться, бешеных денег.
0: Вот. Вот так всегда и бывает. Но все это откладывается в бесценную копилку бесценного опыта, я так понимаю.
1: Да, правильно, потому же, что да? Это очень важный опыт, потому что тут же позвонил человек с такой же проблемой, и мы тут же ее решили и уже знали, как ее сделать. Знаешь, как это, мотоцикл полгода не продается, и тут приходит человек, который хочет купить. И тут же звонит еще два человека. У меня такое постоянно бывает. И как-то это все притягивается. Такая история была. Палец, значит, себе уронил мотор.
0: На палец?
1: На палец, да.
0: Не показывай на камеру.
1: И ноготь такой слез, значит, и висит сбоку. В Александровскую прихожу, в приемные покои, значит, сижу с пальчиком вот так вот. А там, значит, все в кровище, что-то они там что-то делают, такая очередь, шум какой-то, гам. Короче, дохожу я до этой тетечки, она такая в очочках сидит, такая не очень молодая. Говорит, представляете? Говорит, вот 2 месяца, ни одного пальца. Сегодня, говорит, вы...
0: 25-й.
1: 25-й, говорит, наверное. Ну, короче, говорит, уже больше 20 пальцев. Ну, только не один. Ага. И говорит, что к чему? Я говорю, у меня тоже такая штука есть. 2 месяца не было, когда еще мы на Московском работали, 2 месяца не было ни одного зизера, и в один день приехало что-то там 4 или 5 зизеров. И все одного цвета, и все с одной и той же проблемой.
0: Ну, это марка мотоцикла, да?
1: Да,
0: марка мотоцикла. Ты поясняй, люди же не знают.
1: Кавасаки, да.
0: Так.
1: ZR-400. Такая популярная очень модель была лет 10 назад, сейчас уже меньше.
0: А вообще с плавающими неисправностями ты, в принципе, стараешься не связываться? Или тебе интересно, или как?
1: Мне это, конечно, интересно, но вот все остальные мастерские не любят эти штуки. По какой причине? Потому что сколько, вот ты знаешь, сколько ты заработаешь за 10 колодок, да? За 10 шиномонтажей, за 10 замен сцепления. Это все можно просчитать. Здесь непонятно, ты можешь убить на это неделю или две времени и ничего не заработать. И поэтому, конечно, все пытаются спихнуть куда-нибудь в сторонку. Вот. Но, к сожалению, не всегда получается, поэтому приходится. Но вообще мне нравится такая штука. Во-первых, у тебя сразу появляется много друзей, потому что ты вспоминаешь, что они у тебя есть, и начинаешь. И иногда получается, что кто-то, знаешь, несколько раз меня выручал по таким вопросам. Слава Басмач. То есть Слава, такая-то фигня такая. Он говорит, да, шарик, говорит, там еще один шарик есть, его надо вынуть. Ошибка у людей бывает. Покупают, говорит, новый бендикс, там уже стоит, а они со старого еще туда запихивают, и поэтому у них все становится плохо. Блин, точно, смотрим, 2 шарика. Такие вещи. Ну, не знаю, может быть, я тоже ему что-то говорил, я просто не помню. Может, чем-то и помогал. Но Слава тоже выручал. Ну и все остальные. Любая мастерская тоже имеет свой какой-то опыт, и может как раз твой случай у них был, и так нам намного проще. Хорошо, у нас есть чатик, можно отписаться, и кто-нибудь там отвечает, и многим это помогает.
0: Окей, что-нибудь из этой серии мог бы рассказать удивительного, ну, по чужим рассказам, то есть не конкретно с чем ты сталкивался, а что-нибудь такое там, какое-нибудь животное живет, например, в мотоцикле, какой-нибудь там червячок, светлячок.
1: Не, погрызанные провода видел много раз крысами, да, самих животных в мотоцикле не встречал. Ну, в машинах я слышал, многие там находят все что угодно. Нет, тут у нас одна была фотография в нашем чате мастерской в глушители орехи были.
0: Так.
1: Полный глушитель орехов. Откуда они взялись глушители, непонятно. Но видно, орешки такие, знаешь, как кедровые. Вот. И видно, кто-то где-то хранил у себя на даче.
0: То есть, наверное, какое-то животное какое-то.
1: Кто-то натаскал. Мы не могли понять, откуда они там. Но, в общем, так, это вот недавно было.
0: Ну что, давай, может быть, какой-нибудь кусочек музыкальный послушаем, немножко выдохнем. Я напомню, что у нас в эфирной студии свежевылечившийся замечательный Алексеич, пребывающий в хорошем настроении.
1: Да, берегите суставы.
0: Берегите суставы, да.

Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем эфир с участием Алексея Марченко. Алексеевича, здесь он у нас в эфирной студии. Мы говорим о неприятных моментах. Вот мне все время любопытно

0: Да, Алексей Марченко здесь портит наш микрофон своей прекрасной бородой.
1: Могу отгрызнуть чуть-чуть.
0: Вот именно, да. Итак, мы продолжаем сегодня. Слушай, я не могу понять, почему столько муки, когда есть коншины, так называемые, и можно подключить компьютер, и много чего увидеть, и не мучиться. Даже при плавающей неисправности. Вот здесь расскажи нам, в чем дело.
1: Не, там если что-то пошло не так, и там никакая коншина не подойдет. Вон там сейчас на улице как раз мотоцикл около Олега Капкаева, и у него глючит микрик. Микрики, они прямо с завода идут уже эти.
0: Микрик чего?
1: Ну, там такая с микросхемой этот стоп-сигнал. И его нужно покупать только новый. И ремонту он как бы не подлежит. А потом еще его надо прописывать. И вот, знаешь, вот это, ты все время привязан к этому как бы компьютеру, потому что тебе всю лампочку поменял, пропиши, потому что с коншины только такая история. Поэтому мне больше нравятся мотоциклы, которые не такие продвинутые, что можно просто прозвонить по-человечески и что-то заменить. С этими коншинами, знаешь, только, как говорит Слава, пучком лучше все поменять и все.
0: Ага.
1: Поэтому я их недолюблю. Но, тем не менее, мы все равно их чиним, и ничего страшного.
0: Но показываешь, тем не менее, что неисправность хотя бы в каком углу вот этой огромной схемы мотоцикла, правильно?
1: Не, любые компьютеры показывают неисправность. Просто я уже много раз говорил, если неисправен мозг, компьютер сам ты подключаешь, в мозг тебя не пустит, и ты не узнаешь, что есть. И вот сейчас у нас мотоцикл стоит, все идеальное, а насос не работает, а из мозга не выходит управляющий проводок этот. И ничего.
0: В смысле, он выходит, но в нем ничего нет.
1: Но в нем ничего нету, да. Это, значит, два варианта. Это вскрыть компьютер, вскрыть мозги.
0: Блок управления.
1: И найти, да. И найти эту неисправность. Это не так-то уж просто. Поэтому при замене другим вином, значит, ну, в смысле, с другого мотоцикла, все работает. Вот, значит, что-то произошло в мозгу, ага. А ошибки не показывает
0: никакой. А его еще ведь, наверное, и особо-то не поменяешь, да?
1: Потому нет,
0: он же привязан к вину.
1: С завода ты, вот как бы, ты хочешь купить новые мозги. Это болванка. Туда нужен еще закачать софт. Софт находится за океаном. Ты должен подключиться к Wi-Fi и закачать туда еще за $350 софт для своего мотоцикла. Он, правда, будет с твоим вином, все такое, и все будет хорошо. Но сейчас это не получается, к сожалению. Эта функция теперь у нас не работает. Поэтому можно взять бэушный и поменять ВИН-номер.
0: Так.
1: И все. Вот. Там могут быть только нюансы с пробегом. Вот. Если на тех мозгах пробег будет больше, то будет тогда оставаться. Пробег никак не удаляется из Харлея, из мозга. Ну, по крайней мере, я не знаю. Есть такие вещи, знаешь, которые ты уверен, что ты их знаешь. А уже есть люди, которые знают что-то другое, а ты еще в своей старой этой теме живешь и рассказываешь. Мир меняется, все изменяется, что-то появляется, что-то исчезает, поэтому если ищете информацию, лучше ее сравнить в нескольких местах.
0: Слушай, а вот такую неисправность, я имею в виду что если ты меняешь другой модуль, ставишь блок управления мотором, например, да, то, соответственно, там и все настройки, вот то, что делает Слава, вот эти всякие там задержки, там зажигания, там все какие-то,
1: да,
0: которые в том.
1: Да, у тебя, если в твоих старых мозгах что-то было, то, естественно, в новом этого ничего нет. Там, наоборот, может быть что-то или стандартное, или уже прошито под тот тюнинг, который в этом моторе был. И ты, когда его покупаешь, бэушный, то ты не знаешь, что там с ним может быть. Вот, у нас такая история была. У нас один турок приехал, и мы долго мучились, искали. Выяснилось, что мозг, нам сказали, что это вообще задница. Он этот вопрос решил просто молниеносно. Он позвонил своему турку-другу, который должен был лететь из Нью-Йорка, значит, в Анкару, а другой друг, значит, из Анкары в Питер. Короче, через 4 дня у нас уже были мозги, и он уже ездил.
0: То есть один попросил другого, а тот зашел в Харли Дэвидсон, купил мозг.
1: Турецкая цепочка сошлась в МТМ. И он уехал, блин. Такие истории. А мы ему рассказывали сказки, что это очень долго и дорого. Оказалось, это все почти бесплатно.
0: И недолго, и недорого. Ну, ясно, ладно, хорошо. Вообще, вот диагноза правильного, грамотного найти, как, наверное, сейчас и другой, и любого другого специалиста,
1: да, сейчас,
0: наверное,
1: проблема с этим. Да, просто мотомеханика попробуй мне найти. В любой стране. Я же тебя, помнишь, рассказывал.
0: Из-за того, что ПТУ нету.
1: Потому что и ПТУ нету, и вообще много чего нет. И вот такая история. Помнишь, я рассказывал, я познакомился с испанцем, у которого такой же сервис, и который, у него такая теория, значит, смешная, ну, чисто испанская. Он говорит: я не знаю, что с механикой происходит, но у меня есть теория. Я говорю: какая? В мотоциклетное масло производители что-то подмешивают. Они его, говорит, когда нанюхаются, начинают себя неправильно вести.
0: А, ну да, можно и так, да, оправдать.
1: А он говорит: а потому что у меня другого объяснения нет. Так что вот. Тут это еще такой лайфхак. У нас тут моторчик один, значит, стучащий привезли. И, в общем, смысл такой, что у человека застучал компенсатор. Ну, после разборки мы выяснили историю. Скорее всего, значит, у него застучал компенсатор, ну, с ним что-то произошло, гидрокомпенсатор, который крутится коленвал вращает распредвалы давят на гидрокомпенсатор, потом через штангу на коромысло поднимает, значит, клапана, и мотор работает.
0: Так.
1: Вот, и когда, значит, клинит этот гидрик, ну, может, соринка попала, может, еще что-нибудь. Короче, его заклинило, и он продолжал ехать. Он сточил очень сильно распредвал, кулачок, разбил весь гидрокомпенсатор, куски упали вовнутрь, все это ушло, значит, в поддон. Из поддона куски, не заходя в этот в масляный фильтр, попали в насос и размолотило насос. Лайфхак. Застучал двигатель, не надо никуда ехать, вызывайте эвакуатор, ремонт будет намного дешевле.
0: А бывают люди, что думают: ну, мне что-то немножко недалеко осталось, да, вот в этом смысле, да?
1: Ну да. А в итоге потом из этого мотора выскребать эту стружку всю, там же коленвал пустотел, и внутри есть канальчики. Там чисть, не чисть, мой, не мой, там все равно может что-то остаться. Потом этот канальчик закрывается, и все, колено накрылось. А из-за того, что там забилась металлическая стружка, которую никак оттуда не выбить, колено покупать, что ли?
0: Ну да.
1: Ну, в общем, такая.
0: Ты скажи лучше, что планируешь ты сам в этом году? Куда-нибудь поехать? Твои путешествия дошли уже даже до некоторых телеканалов, тут интересуются тобой.
1: Да. Ни в коем случае нет. Но не хочу на север просто съездить. Просто уже все с юга, все знакомые байкеры съездили уже на Териберку, а я еще ни разу не был. Хотя мне тут намного ближе, чем им, с Краснодара.
0: Твоя нога, даже я бы добавил, твоя свежевыздоровевшая нога еще не ступала на территорию Териберки. Что привлекает, даже не спрашиваю. Территорию Териберки. Что привлекает, даже не спрашиваю. Не могу понять. Комары, сейчас сезон такой тяжелый там.
1: Наверное, прохладно.

0: Он делал заявление: все, я заканчиваю это ерундой заниматься, ездить на этих лодках, все, я, значит, теперь священник или кто он там, ну, короче, и потом раз смотришь через полгода, Федор Конюхов поплыл на лодке куда-то, а потом опять приходит, все, я в семье, все, и опять, это наркотики, это болезнь, это... Ты можешь что хочешь говорить, но утром просыпаешься и думаешь, что здесь делаем. Понимаешь, в путешествии у тебя столько информации в тебе заходит, ну вот этих вот мелькает всяких картинок, вот это вот люди другие, там дороги, и ты там неделю или две или три там путешествуешь, и кажется, что ты целый год как бы прожил. А приехал в Питер, работа, дом, работа, дом. И у тебя картинка все время одна. И каждый день у тебя там из головы стирается, а путешествие остается. И поэтому получается, что когда ты путешествуешь, ты живешь, а когда ты работаешь, не очень. Поэтому от этого избавиться очень трудно. Но для этого нужно немного денег и свободное время. Вот, все. Больше. Ну и здоровье. И здоровье.
1: И то, и другое, и третье у тебя и пока
0: здоровье.
1: Есть.
0: Ну, сейчас вот я здоровье, надеюсь, поправил, уже можно будет куда-нибудь ломануться. Ну и плюс у нас страна большая. Сейчас за границу не очень-то разгуляешься. Зато страна огромная. Очень много чего делают. Вот я поездил по Кавказу. Все перевалы поделали, дороги делают. Ну, в общем, все с каждым разом лучше, лучше, лучше. Слушай, ехал, ну, правда, на машине до Ростова и обратно. И думал, блин, ну сейчас вообще столько штрафа придет. 3 штрафа пришло все, по 500 рублей. Но все в Туле почему-то. Тульская область.
1: А ты ехал быстро, да, и
0: ну,
1: было очевидно,
0: я, да, что... Да, байкеры же. Ну,
1: а, ну да. А номера у тебя были? Может
0: номера
1: быть,
0: были.
1: Поэтому, может, пришло не со всех камер.
0: Не, номера как раз были, блин. А вот на мотоцикле там все-таки на один номер меньше, поэтому надежда, что тебя поймают, короче, ну, в два раза меньше штрафа приходит. Вот, так что, ну, в общем, нормально, нормальная дорога, нормальные отели, в общем, мне все понравилось. И, в общем, видно, что туристические места начали все-таки их доводить до ума, до такого, что туда приятно приезжать, там всякие кафешки ставят, ну, то есть так видно, что денег много. Вот на одном перевале в Ингушетии был, мне очень понравилось, там альпийских горок наделали, площадку смотровую, значит, со всеми видами, всякими бинокли там, туалеты настоящие, каменные, и какие-то шавермы. Там с едой, знаешь, очень интересно на Кавказе. А, значит, у них обычно, значит, прямо в этом кафе горит мангал, огонь, и они тут же все жарят. И такая тема, значит, ты говоришь, что тебе надо, потом ходишь, смотришь достопримечательности, там заходишь, тебе это, все это выдают, ты ешь все, значит, и потом ты, короче, выходишь, а на выходе тебя ловит какая-то дама вообще, которую ты никогда не видел, и говорит: а вы за обед рассчитались? Нет, давайте рассчитать. Вот это, конечно, такой нюанс. То есть не так, как, знаешь, там пришел в кассу, заплатил чек, и сидишь там с номерком. У них там все по-другому.
1: Окей, ну что, давай, наверное, будем потихонечку закругляться на сегодня. Плавающие неисправности все равно, тема вечная, наверное, ничего не сделать.
0: Может
1: с ними,
0: быть,
1: да?
0: Не, почему? Мы же это, как что-нибудь появится, так опять что-нибудь расскажем.
1: Ага,
0: это же
1: хорошо.
0: Нескончаемые проблемы.
1: Бесконечный, да, да, такой момент. Но лучше бы, чтобы их не было, потому что можно ее быстро найти, а можно иногда прямо измучиться вообще, да.
0: Приказать мотору ничего нельзя, и мотоциклу. Живет своей жизнью. Так что всем всего доброго. Приезжайте на Штоль.
1: На Штоль обязательно, да, на Штоль все увидимся. В эти выходные уже. Ты поедешь на все 3 дня или как?
0: Ну, на два точно поеду.
1: Ага, ну то есть увидимся явно в субботу, да? Ну, суббота же основной день,
0: субботу,
1: правильно?
0: Да, конечно.
1: Вот. Ну, все тогда, да? Алексей Марченко в эфирной студии Моторадио в рамках программы «Байки про байки». Спасибо всем. Спасибо, Алексеевич, тебе за мужество, что вылечил свои эти...
0: У меня сегодня швы снимали.

0: Я прямо из больницы к вам.
1: Ну и отметим также, что эти неисправности обнаружены были. Все в порядке, они были не плавающие. И мы их исправили. Счастливо, до следующего четверга.
0: Всего доброго, до свидания.
1: Пока-пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Новая музыка на Моторадио.

0: Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Друзья, в курсе ли вы, что в нашем городе, в Санкт-Петербурге, пройдет абсолютно новый мотофестиваль? Называться он будет «Питер Мотофест», и сегодня мы пригласили к нам в студию организаторов этого славного мероприятия. Я, наверное, всех по порядку буду сейчас представлять. Начну я с Сергея Козина слева. Далее у нас Макс «Дед Сережкин», небезызвестный нам и ведущий нас программ, популярный мотоблогер, владелец магазина экипировки и так далее, и так далее, и так далее. Также у нас в студии Мария Иванова, тоже организатор фестиваля, и Николай Козлов, мотоциклист. Да, кстати, здесь все, кроме Марии и меня, мотоциклисты, разумеется. Друзья, я начну с самого простого вопроса, который возникает, наверное, у каждого. Зачем нашему городу еще один мотофестиваль? Вот, казалось бы, да, у нас все есть вроде бы, а тут вдруг...
1: Александр, сразу раз... видно, не катается на мотоцикле, да?
2: Да.
1: Такой для байкеров, мотоциклистов вообще не вопрос. Что значит еще один? Чем больше, тем лучше, хоть каждый день.
0: А давайте говорить с той точки зрения, что вы же приглашаете не только мотоциклистов, или только с категории А, и все.
1: Не, приглашаем весь город. Люди, которые хотят, любят мотоциклы, любят тех, кто любит мотоциклы, любят тех, кто любит тех, кто любит мотоциклы.
2: В общем, любят всех. Хорошую музыку, любят хорошую погоду, любят классно проводить время.
0: Ну, хорошо. Вот об этих подробностях, о том, как там будет хорошо проводить время, мы поговорим чуть позже. А пока давайте начнем с идеи. У кого эта идея возникла? Безумная, не хочу сказать, но, тем не менее, очень такая... все-таки организовать такой грандиозный мотофестиваль, трехдневный, в большом месте, в экспофоруме, это все будет происходить. С таким большим количеством участников и так далее. Кому пришла такая идея в голову?
3: Да это была общая идея. Как вы правильно сказали, площадка «Экспофорум» большая, хорошая, удобная для проведения мероприятий. Мы собрались и подумали, а почему бы в «Экспофоруме» не провести большое мотособытие для мотоциклистов, ну и не только мотоциклистов.
1: Поэтому все байкеры-мотоциклисты мечтают о мотофестивале. И когда вот ребята все собрались, ну, идея сама пришла. Мне кажется, это вообще приходит идея каждому, кто хоть раз садился на мотоцикл, что нужно всех собрать и повеселиться.
0: Ну, для того, чтобы провести такое мероприятие, нужно, во-первых, наверное, изучить общественное мнение, кому это будет интересно. Это, наверное, к Марии вопрос. Мне кажется, что это она может ответить.
4: Безусловно, да. И помимо того, что там мотоциклисты очень, как я понимаю, любят подобного рода мероприятия и всегда рады чему-то новому, я скажу, как житель города Санкт-Петербурга, что всегда приятно видеть на рынке появление нового крутого события, да, которое сделано со свежим взглядом, которое содержит достаточно много направлений и которое позволяет тебе в целом вникнуть, возможно, в какое-то другое направление в своей жизни, найти новые хобби, увлечения и прочее. Поэтому, как житель города, я скажу вот без мотоцикла, да, простите, пожалуйста, за это упущение, но радость все равно она присутствует просто от самого масштаба и от того, что люди в целом рождают такие идеи на данный момент.
2: Ну и если посмотреть на прочих любителей мотоциклов и хорошей музыки, то можно взять циркуль, отмерить 1500 километров минимум, провести окружности. Вот это та самая аудитория, которая готова сесть на 2 колеса или на 4 колеса, в зависимости от того, кто на чем передвигается, и приехать на этот праздник.
1: Плюс Петербург сам по себе повод.
0: Ну да, то есть вы приглашаете, разумеется, город. Не только жителей нашего прекрасного
1: Конечно.
0: Города, но и так далее.
1: Плюс в этом году и в прошлом году было продано колоссальное количество мотоциклов. Соответственно, армия мотоциклистов растет. Людям нужно больше движухи, они должны вливаться в мотокультуру. Поэтому само по себе то, что появляются новые фестивали, и есть такая идея с площадкой «Экспофорума», ну это невероятно.
0: То есть все-таки начиналось, наверное, все с площадки. То есть было прекрасное место, где только что прошел Петербургский Международный экономический форум, где он проходит каждый год.
1: Площадка шикарная вообще. Тут
0: когда-то там проходила, по-моему, господи, и МИС, да?
2: Ну, так и есть.
0: Пару лет назад это был фестиваль.
2: Проходила МИС, проходит мероприятие для любителей. любителей автомобилей, и мы подумали, да, чего бы не сделать большое мероприятие с концертной частью на уличной открытой территории для того, чтобы удовлетворить максимальное количество жителей и гостей города, для того, чтобы сделать яркое событие, которое на самом деле откроет Петербург близлежащим регионам, потому что туризм, он не только деловой, не только культурный, в смысле потребления классических традиционных ценностей в виде архитектуры Петербурга, которая, как вот мы 5 минут назад обсуждали с вами, задает определенные ограничения в центре города на проведение таких масштабных мероприятий. В этом смысле экспофорум, который находится на юге Петербурга, вокруг которого живет более 1 миллиона человек, и который на самом деле с открытием новых дорог, это и западный скоростной диаметр, и новое дополнение, открытое к Витебскому проспекту, по сути, это 20-25 минут от центра города на автотранспорте, ну, на мотоцикле еще быстрее, я не буду скрывать, каждый день, в общем, с Васильевского острова езжу, там, если на мотоцикле, то это 15-18 минут по западному скоростному диаметру. И в этом смысле транспортная доступность, которая есть, масштаб площадки, опыт команды, которая делает крупные международные события, огромная парковка, которая позволяет разместиться и автомобилем, и мотоциклом.
0: Бесплатная?
2: Бесплатная, безусловно. В отличие от территории в центре города. Да. Значит, те логистические цепочки, которые выстроились, да, потому что есть и шаттлы, которые ходят от метро «Московская». Все это позволяет сделать фестиваль доступным для горожан, которые едут и на своем транспорте, и на общественном транспорте.
0: А на общественном транспорте, там же новая станция метро, она какое-то имеет отношение к этому месту, или это неудобно? Удобнее, вы сказали, от «Московской».
2: Если, ну, например, шаттлы ходят от метро «Московская», в принципе, мы сейчас...
0: Они ходят просто туда или именно на фестивале?
2: Нет, они, в принципе, ходят в экспофорум. Есть городской маршрут, есть экспресс-маршрут, который идет до экспофорума, и мы сейчас рассматриваем возможность увеличить количество шаттлов, которые будут приезжать и уезжать с площадки во время фестиваля.
1: Угу. Так что доступ будет прекрасный.
0: И для меня, вот, наверное, как для многих, я там была на одном из мероприятий когда-то, ну, пару лет назад. Для меня это вот прежде всего вот эти вот здания шикарные, огромные, с огромными залами, которые там представлены. Как я из вашего разговора понимаю, там вокруг еще это все огромная территория, где и все основное действие будет происходить.
1: Да, все будет под открытым небом.
0: То есть само
1: небом.
0: Помещение никак не задействуется, вот это вот.
2: В целом нет. Мы планируем создать большой фестивальный городок под открытым небом, который будет снабжен и зонами питания, и зонами санитарными. И все будет происходить под открытым небом. Как мы обсуждали, будут еще и навесы, которые позволят укрыться в случае совсем уж сильной непогоды. Хотя для,
0: ну,
2: Петербурга,
0: от жары тоже
2: для,
0: надо укрыться.
2: Для Петербурга вопрос непогоды, мне кажется, это элемент колорита. 4 сезона за один день в течение пары часов, которые мы наблюдали пару дней назад.
1: Да, плюс это классика. В эти даты статистически самое маленькое количество осадков. Это 31 июля, 1-2 августа.
0: А я говорю еще про жару. Жару, тень какая-то, чтобы была.
2: Тень, безусловно, тоже будет. Навесы позволят от нее укрыться от солнца.
1: Как мы про жару в Петербурге, да?
4: Уверена.
2: Несколько лет это становится трендом, на самом деле, становится,
1: ну,
2: жарче.
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Она еще при Достоевском была, эта жара периодически такая внезапная. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях организаторы фестиваля, нового абсолютно фестиваля, который пройдет в последние дни июля, в начале августа в нашем городе в экспофоруме «Питер Мотофест». Все вопросы, если у вас какие-то вопросы возникают, слушайте нас, мы, надеюсь, на все эти вопросы ответим.

0: продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас сегодня Сергей Козин, Максим Дед Сережкин, Николай Козлов и в центре у нас Мария Иванова. Все представители организаторов мотофестиваля «Питер Мотофест», который пройдет в Санкт-Петербурге с 31 июля по 2 августа. А для первого в жизни фестиваля 3 дня – это не слишком ли рискованно?
1: Почему нет?
0: Вопрос на засыпку. Почему да?
2: Да у нас столько активности, столько идей, столько будет событий, что мы еле-еле в 3 дня-то их впихнули. Думали больше сделать, но потом подумали, что все-таки выходные достаточно.
3: Неделю мы не справимся гулять.
2: Не, мы-то, может быть, и справимся. Мне кажется, там людям работать еще надо.
0: У вас там заявлено чуть ли не круглые сутки, да?
2: Не чуть ли, а круглые сутки. Фестиваль начнется 31 в пятницу в 6 вечера и закончится 2 августа в субботу, в воскресенье. В 8 вечера примерно тоже, без остановки.
0: А вы знаете уже, как, с чего начнется вот сам момент этот в 6 часов вечера в пятницу? Фанфары, концерт, торжественная речь, перерезание, конечно, ленточки. Как это
2: конечно,
0: будет?
2: Конечно, откроются двери, и мы начнем людей пускать внутрь, на территорию фестиваля, чтобы до начала основной программы люди могли ознакомиться с территорией фестиваля, посмотреть, где что находится, все проверить, убедиться, что всем комфортно.
4: Давайте. Ну, а потом есть такой интересный момент, что в отличие от многих других мероприятий, мы уделяем очень большое внимание безопасности, поэтому доступ на территорию с учетом разнообразных досмотровых процедур тоже займет какое-то время, поэтому, безусловно, люди смогут и попасть внутрь, и ознакомиться с территорией, и понять, что где находится, какие есть активности, и подготовиться к главному событию — выступления первого хардлайнера в пятницу вечером.
0: Ну, давайте тогда про программу более подробно расскажем. Вообще, зачем мне, вот скажем, туда ехать? Что я там увижу? Что, чем вы меня собираетесь удивить?
1: Александра, зачем тебе конкретно ехать?
0: Нет, мне как человеку, да. Вот я слушаю радио сейчас, думаю, и что я там увижу, интересно.
1: По сути, это мотомузыкальный фестиваль. Это 3 дня музыки без перерыва. Такого, в принципе, прецедента я не помню. Ну, в мото-тематике уж точно. Возможность приезжать и уезжать с фестиваля, для гостей города еще и смотреть город и возвращаться на фестиваль. Для жителей города это возможность приезжать на фестиваль, возвращаться домой, на следующий день приезжать в фестиваль и отдыхать там. Музыкальная программа шикарная, я думаю, что можно, на сайте можно ознакомиться с ней.
4: Мы можем рассказать об этом.
1: Да,
0: расскажите,
1: да.
4: Ну, кстати,
0: пожалуйста,
4: особо страждущим есть возможность и переночевать на площадке, потому что у нас там 2 отеля, это Хилтон и Хэмптон, 440 номеров, которые позволяют разместиться тем, кто не хочет уезжать с площадки.
1: Да, ну и Питер вообще для всех гостей, прелесть Петербурга в том, что огромное количество отелей. Это основная беда на многих фестивалях. Это то, что нету где спать. Приходится там с палатками приезжать и так далее. Здесь же ты можешь, понятно, с палатками на территории города ты вряд ли разместишься, но ты можешь вокруг Петербурга разместиться, приехать на фестиваль, уехать. И отели Петербург, просто
0: а
1: шикарный
0: к вам
1: город.
0: С палаткой лучше не приезжать, да?
4: У нас территория для этого не предусмотрена.
0: Может быть, там, если недалеко, Шушары, может быть, там где-нибудь
1: там
0: рядом.
1: Вдоль залива. Мне очень много мотосообществ спрашивают, можно ли приехать с палатками. Я говорю, ребята, вдоль залива колоссальное количество мест, где можно шикарно переночевать, для тех, кто любит это делать с палатками. Есть такие байкеры-мотоциклисты. А петербуржцы, у нас, наверное, в Петербурге около 70 тысяч мотоциклистов. Для них, для всех это прекрасная возможность приехать повеселиться. Тут, когда спрашиваешь себя, что мне делать на мотофестивале, общаться друг с другом. Люди есть мотокультура, мотоциклисты есть мотокультура. И когда они собираются вместе, они чувствуют этот вкус жизни, общаются со старыми друзьями, заводят новые знакомства, могут посмотреть мотоциклы, которые там будут представлены в виде мотосалонов. Посмотришь, есть новинки в экипировке, в одежде.
0: Тоже будет как на выставке, такая выставочная часть, да?
1: Мы делаем полностью все. Будет очень много активности, будет стандрайдинг, будет джимхана, и даже будет возможность попробовать самому на своем мотоцикле заехать на площадку джимханы и попробовать там покататься, и, может быть, даже получить определенные навыки. Будет у нас FMX. Это мотофристайл. Угу. Вот. Будет флэт-трек для тех, кто совсем хочет прямо по веселью, по отдохнуть. Ну и самое главное, концертная сцена вообще. Ну, это Сергей, наверное, лучше расскажет.
0: Хорошо.
1: Потому что я был поражен тем, что размахом.
0: Сцена одна будет.
2: Да, сцена одна. Музыкальная программа будет проходить на центральной сцене. Ну, у нас больше 30, даже, наверное, больше, мы даже уже со счета, наверное, сбились, музыкальных исполнителей разных жанров, разного уровня. Будет и оркестр симфонический. Будут кавер-группы, которые, вот, например, будет одна кавер-группа, которую оригинальный коллектив, который, ну, песни, которые исполняют, признали в мире лучшими. Как исполнители их, это группа Изи Дизи. Что,
0: да. О, Изи Дизи, да?
2: Да. Соответственно,
0: ладно,
2: официальный был
0: спасибо.
2: Код.
0: Спасибо. Это в какой день, во сколько?
2: Это будет в субботу, да.
0: Отлично.
2: Вот, а также будут, ну, многие другие группы. Ну, мы старались подбирать очень хороший уровень. Вот, ну и, конечно же, наши хедлайнеры. Мы почти всех можем сейчас озвучить. Ну,
0: а просто если Изи Дизи, разве может быть какой-то хедлайнер? Это же самое, что ни на есть хедлайнер.
1: Ну, вот один из моментов, который мне, например, очень понравился. На самом деле, мотосообщество с какой-то момент начинало, ну, давайте правду скажем, стареть. Вот мне 50 плюс лет. Я стар.
4: Макс, мне не нравится ход.
1: Ну, я к чему? К тому, что много молодежи 30-40 лет катается. Я, например, смотрю на наш лайнап. Я безумно рад, что наконец-то у молодежи появится возможность послушать современную музыку. И мы начали общаться с мотосообществами. Никто не хочет стареть. Все хотят слушать современную музыку.
0: Рок-н-ролл вечно молодой. Современная музыка,
1: Александр,
0: она
1: не загоняй
0: отыграла
1: меня.
0: И
1: не загоняй меня туда.
0: Она умрет завтра.
2: Да,
0: вот
2: этой мысли мне тоже не
0: нравится. А AC/DC всегда будут молодыми.
2: Ребят, я вас рассужу. Мы постарались соединить в одной программе. Будет достаточно и рок-н-ролла, и современной музыки, и даже клубной музыки. Как мы уже говорили, фестиваль круглосуточный. Ночью сцена превратится в большой ночной open-air.
0: А где? Там у вас написано танцевальная площадка. Да,
2: да?
1: Да. Под открытым небом.
2: Под открытым небом.
0: Байкерские танцы – это страшное дело. Вы видели?
2: Ну, давайте так, я скажу, что одной из целей фестиваля является, ну, не только пригласить мотоциклистов, но и познакомить жителей и гостей города, что такое мотокультура. Что, потому что, вот видите, даже у вас есть стереотипы. Вот, а на
1: что
2: самом...
1: байкеры – это старые какие-то...
2: Да, что это старые...
0: люди, у меня которые... стереотипов давно нет, я да. от лица общественности, да. которой полно стереотипов.
2: В общем, байкеры и мотоциклисты не только слушают рок и не только ходят в кожаных жилетках. Очень много людей, которые катают на мотоциклах, которые являются, по сути, такими же людьми, как и мы с вами. Вот, соответственно, этот праздник для всех. Этот праздник собраться, пообщаться. Вот Максим правильно сказал, познакомиться с друг другом, посмотреть на мотоциклы, посмотреть, кто на чем ездит, как кто живет. Возможно, этот фестиваль послужит объединением в какие-то новые сообщества. Мы открыты для всех сообществ, которые есть. Мы всех приглашаем к нам на фестиваль. Мы хотим объединить людей, которые либо увлекаются уже мотоциклами, либо тем, кому эта тема может быть интересна.
0: Кто-то из наших петербургских мотосообществ уже проявил интерес к фестивалю? Там же у вас будет целая, как я поняла, галерея мотосообществ.
1: Да, мы общаемся, конечно. Народ в восторге. Чем больше мероприятий, тем лучше. Потому что объединение людей, любовь к мотоциклам, и народ жаждет того, чтобы все собирались вместе. Потому что мотокультура развивается, и если сравнить ее с культурой другой, например, автокультурой, мотокультура недооценена. И сейчас очень много у нас в стране делается мероприятий для того, чтобы поднять мотокультуру, показать ее людям. И чтобы это не осталось какая-то там уже стареющая, дряхлеющая, что-то где-то там. Молодежь катается, мотосообщество прям в восторге. Я общаюсь со всеми, они говорят, круто, еще один фестиваль, первый, новый, приехать. Может быть, даже получится сделать его чтобы потом ежегодно. Но это моя большая затея.
4: Ну, посмотрим. Думаю, что если мы реализуем все, что мы задумали, то перспектива очень большая. И я бы здесь добавил, что мы не хотим скатываться только к обсуждению темы мотосообщества и мотокультуры, потому что тот лайнап, который на сегодня уже сформирован, и те артисты, о которых мы уже можем говорить, и те артисты, о которых мы пока не можем говорить, но мы с ними уже договорились, скоро будет поднята завеса тайны. Все эти артисты, они, откровенно говоря, собирают стадионы. И в этом смысле говорить о том, что это праздник только для ребят, которые катаются, наверное, не совсем корректно.
0: То есть придут поклонники, ну, слушайте, ну, такие случаи были, когда просто на разные мотофестивали приглашали в качестве хедлайнера какую-то известную группу, и приходили ее поклонники, вытесняли всех остальных, и бедные мотоциклисты были вынуждены просто...
1: Слушайте, Александр, давайте, ну, не прибедняйте мотоциклистов, нас выгонят.
0: Ну, придут поклонники, вот у вас тут, извините, рэперы. Это же, да, это же...
1: А вы думаете, что? Я говорил с
0: мото... А я не думаю.
1: Я говорил с мотосообществами. Невероятно. Люди слушают современную музыку, и рэп в том числе. Более того, они хотят его слушать. И даже, потому что это современно.
2: Более того, Максим, мы когда вот только задумали фестивали, мы консультировались с мотоклубами, с мотосообществами, и нас просили: ребят, только, пожалуйста, современную разнообразную музыку. Не надо уходить в какую-то одну нишу, потому что люди слушают все.
1: Невозможно угодить всем, но можно охватить все возраста.
0: Вот именно, угодить-то всем не важно.
4: Я вам больше того скажу, мы между собой чуть не подрались, когда обсуждали, кто же будет выступать, с кем начать.
0: Поэтому я молчу, сижу. Свое мнение оставлю при себе здесь, да, потому что рэп — это, конечно, не музыка, но своеобразная культура.
4: Как и мото.
1: Как и мото. Тоже не автомобиль,
5: но своеобразная культура.
0: Ну тогда давайте все-таки послушаем хорошую музыку.

0: Да,
1: все,
0: да.
1: Я все.
2: Держите меня, старый платочек.
1: Да, да, держите меня четверо, трое не удержат.
0: Да, это чудесно. И все это с одной сцены. Вот, кстати, забыла спросить, ведущий какой-то будет у этого праздника?
3: Ведущих будет несколько, потому что, ну, такой марафон, мы-то думаем, как выдержим. А ведущим работать с людьми, ведущие, ну, на сцене.
0: Сутками.
3: Вот, сутками, да, их будет несколько. Это пока небольшая тайна, но в ближайшее время она станет тоже явью.
0: Скажите, вот, допустим, приехала семья, мама, папа, двое детей, подростков, которым все это надо трогать, бегать, хватать, садиться, фотографироваться. Для вообще для детей можно какие-то там есть? Или вы не пускаете детей? У вас же там какие-то ограничения возрастные есть или нет?
1: Детей.
3: Ну, у нас фестиваль для взрослых, конечно же, да, потому что суровые мужчины, красивые девушки и вся атмосфера, но...
0: А что, стриптиз будет?
1: Нет. Ну, зачем так? Ну, девушки будут.
3: Почему?
1: На мотоциклах...
3: Почему нет?
1: Простите, я ворвался. Простите, Максим вовремя ворвался.
3: Макс, хорошая идея, кстати.
1: Ну, видите, раз это предложение, вот,
3: да.
1: Надо рассмотреть.
3: Нет, можно на дневную программу можно взять с собой детей, можно будет потрогать какие-то мотоциклы, можно будет послушать хорошую музыку, можно посмотреть на шоу, которое сделают райдеры прекрасные, будет мотофристайл, будет, вот как Максим говорил, джимхана, будут чемпионы по станрайдингу, то есть большая будет зрелищная программа, будет зона силового спорта, где звезды тоже чемпионы там России, мира по поднятию тяжести, по экстремальным величинам покажут свое мастерство. Также можно самим будет показать свою силу. Будет конкурс среди зрителей на самого сильного гостя фестиваля. То есть программа очень большая, очень разнообразная.
0: Можно не только посмотреть, но и даже не только детям, но и взрослым,
3: да,
0: чем-то там заняться.
3: Очень, ну, будет много конкурсов, будет много интерактивных мероприятий, в котором смогут поучаствовать зрители.
2: Сергей,
3: обязательно.
2: Ты молчишь о самом главном, и о самом красивом.
3: И я хотел сказать, что и один из этих конкурсов, один из главных ярких событий фестиваля уже опубликован на нашем сайте, уже идет. Это конкурс «Мисс Фестиваль». Мы среди зрительниц, среди девушек выберем королеву фестиваля.
0: И, а наверное, какие там должны быть требования и какой приз, кстати говоря?
3: Вот, я думаю, Мария лучше всех,
0: да,
3: расскажет.
0: Да, давайте.
1: Яркий представитель.
3: Да.
4: Да, позвольте, пожалуйста, еще добавлю по поводу посещения, да, и визитов с семьей. На площадке фестиваля будет также предусмотрен большой фудкорт и зона отдыха, да, то есть это достаточно важная история для тех, кто приезжает с подростками, да, и вообще в целом большой какой-то компанией, то есть комфортные зоны для времяпрепровождения тоже предусмотрены. Возвращаясь к Мисс Фестиваль, которая всех очень волнует. Мы, на самом деле, открыты к, как сказать, ко всем девушкам, ко всем женщинам прекрасным. У нас нету каких-то супер-мега сложных требований, да, если вам, если я не ошибаюсь, больше 18 лет, да, и вы готовы предоставить свои прекрасные фотографии, написать небольшое, ну, боюсь сказать эссе, но небольшое такое письмо для нас, да, почему вы считаете, что вы можете стать Мисс Фестиваль, описать себя, описать свои хобби и в целом потратить на это какое-то небольшое время, оставить заявку на сайте, вы уже можете пройти в, так скажем, первый этап отбора. Карточки конкурсанток, или как их назвать, прекрасных дам, участниц, спасибо большое, которые оставляют свои визитки и заявки, они публикуются у нас на сайте. На данный момент уже можно зайти и посмотреть. И также уже можно проголосовать. На данную минуту не подскажу, но мне кажется, какое-то количество там уже точно есть. Можно зайти в режиме онлайн на наш сайт, посмотреть, глянуть. Вот, и в том числе проголосовать. Проголосовать может также каждый.
2: Сергей подсказывает. рассказываешь, что их уже пятеро.
4: Пятеро, прекрасно.
2: Главный приз.
4: Да, пятеро смелых девушек уже вот заявили о себе ярко, красиво. И я считаю, что это огромная возможность для девчонок, кто давно хотел поучаствовать в подобном мероприятии. Я, если честно, не помню, чтобы какой-то фестиваль или какой-то организатор у нас в городе делал нечто подобное и приурочил это к какому-то городскому событию. Поэтому те девчонки, кто хочет себя показать, мне кажется, это отличная возможность.

0: возможность.
1: То есть это не обязательно должна быть там 180 рост, 60, нет, нет, нет. 70, 90.
0: Никто вас не будет замерять на площадке на входе, не переживайте.
1: Раз не, значит, она должна быть не замужем. И возраст до 20.
0: Почему? А почему такая ассоциация?
1: Мисс же.
2: Опять стереотип.
0: Да, опять стереотипы.
1: Нет, ну так мисс. Мисс это мисс.
0: Ну, если у нас вдруг победит дама, которая будет замужем, мы ради нее обязательно можем поменять и сделать ее миссис. Без проблем. Мне кажется, это совершенно не сложно.
1: Возрастных ограничений тоже нет.
0: 18 плюс, да. Есть одно ограничение, что старше 18 лет вы должны быть. А дальше уже...
1: А мужчина не может принять участие?
0: О, это такой любопытный вопрос.
2: Накануне Дня России этот вопрос
0: мне кажется, надо его...
2: Мы все-таки придерживаемся традиционных ценностей.
1: Я так вот, да, повеселиться, что ли, задаю его. Хорошо. Вот мы заговорили про семейный отдых. Все-таки это приветствуется, приезд с семьей?
3: Мы, еще раз повторим, мы приглашаем всех абсолютно.
0: Да.
3: У нас нету категории там, граждан, как угодно можно сказать, кого бы мы не рады были видеть. Мы рады будем всем, не рады мы только неадекватному поведению. Всему остальному мы с удовольствием примем. Площадка большая, мы поместим всех желающих обязательно.
1: Вот что касается неадекватного поведения, наверняка там же еще будет и алкоголь и все такое прочее. Как обеспечивается безопасность посетителей, мотоциклов, автомобилей, транспорта и вообще общая безопасность? Безопасно ли там находиться? Будет ли там скорая помощь, как полагается, и все такое?
3: Ну, Николай уже сказал, да, что меры безопасности будут приняты, и мы очень внимательно к этому относимся. То есть, ну, они не будут прямо совсем жесткие, что никого мы там не пустим, всех там обыскиваем. Но уровень, наверное, досмотра – это примерно как в аэропорту. То есть мы не допускаем, естественно, людей там с оружием, с какими-то колющими, режущими предметами. Да, понимая, что настоящий мотоциклист, настоящий баркер всегда с собой что-то есть, предусмотрена камера хранения за периметром фестиваля, где можно сдать под, на хранение свои какие-то вещи, с которыми нельзя зайти на фестиваль, и все это совершенно бесплатно можно будет сдать. А также хорошая новость для мотоциклистов, для людей, которые приедут на своем мотоцикле, будет камера хранения для экипировки. То есть можно будет сдать шлем, можно будет сдать то, что не хочется с собой таскать, и то, что не оставишь на парковке на мотоцикле, тоже совершенно бесплатная будет камера хранения для экипировки. Отвечая на ваш вопрос, парковка, большая, огромная парковка экспофорума, она находится под присмотром службы безопасности, то есть мы, конечно же, не берем там на себя ответственность за каждый конкретный мотоцикл, но то, что правопорядок и, ну, охрана мотоциклов, автомобилей, людей будет на самом высоком уровне.
1: Что касается еды, это будут какие-то фудкорты, какие-то кафе, что там вообще представлено? Будет ли мороженое в конце концов?
0: Мороженое будет 100%.
3: Ну вот Мария тоже, наверное, расскажет, потому что она у нас автор фудкорта в том числе.
4: Мария, будем есть?
0: Будем есть, много, вкусно и обязательно.
1: Про служебное питание?
2: Знаете анекдот? Мясо будете, буду, а овощи? Овощи тоже будут мясо. Есть будем.
0: Да, да, есть будем обязательно.
2: Будем мясо, будем овощи, мороженое.
0: Да, на площадке фестиваля будет прям отдельная большая зона фудкорта. Там будет и крытая зона с различными представителями, да, из гастрономической среды Санкт-Петербурга. Также будут представлены уличные фудтраки. Я думаю, что те люди, кто часто посещают фестивали, увидят там своих каких-то любимчиков, да, любимые бренды, которые уже знакомы аудитории, и вкус они, так скажем, точно узнают. Вот, соответственно, будет большая зона посадки, будет, я думаю, комфортно наблюдать с этой посадочной зоны за тем, что происходит на главной сцене. Такие вещи мы тоже продумали. Вот, поэтому обязательно будем кушать много вкусно. Это мы можем 100% пообещать.
2: Больше скажу, мы проведем все эксперименты на себе для того, конечно, чтобы удостовериться, что еда 100%. Достойна того, чтобы кормить наших гостей.
0: Продегустируем все.
3: Мы уже начали даже. Настолько будет много представителей. представителей питания, что чтобы все попробовать, уже маловато времени до фестиваля.
0: Ну, как раз 3 дня должно хватить, чтобы все обойти и все затестить.
1: Скажите, а туалетов много?
3: Ну, это, что, это прям, сейчас... прям количество назвать, что ли? Много?
1: Нет, просто, извините, но на массовых мероприятиях часто бывают такие вот туалеты, которые, скажем так, не ватер-клозеты. Это вопрос важный, я считаю, все-таки для обсуждения тоже. Мы должны знать, чего нас там.
3: Давайте я так отвечу. Мы максимально предусмотрели все, чтобы людям было комфортно на фестивале со всех точек зрения.
4: И безопасно.
3: И безопасно, естественно.
0: Даже в туалетах.
3: Даже в туалетах.
1: Ну, от туалетов все-таки давайте к развлекательной программе снова вернемся. Вы говорили, что будет очень много разных спортивных таких мероприятий, зрелищных.
4: Девчонки будут. На мотоциклах.
0: Девчонки будут на мотоциклах.
4: Надо же сказать, что девчонки
1: приедут. Не цирковые обезьянки же.
4: Не-не-не, девчонки приедут на мотоциклах, и они могут попасть на фестиваль.
0: Бесплатно.
4: Класс.
0: Да,
4: класс.
0: Есть
4: вот
0: такая
4: и все, что нужно знать байкерам и мотоциклистам. Потому что девчонки приедут с правами категории А, правильно?
0: Да.
1: Женские
0: да,
1: мотоклубы, мотосообщества, имейте в виду, на этот фестиваль для вас вход бесплатный, если вы на мотоцикле.
3: Любая,
4: если есть категория А.
3: Любая девушка, которая подъедет к проходной сама на мотоцикле и покажет права категории А, без ограничений заходит
1: можно
3: на фестиваль.
1: Можно приехать на мотоцикле без категории А.
3: Нельзя.
1: Нет, а просто с категории А, но не на мотоцикле, потому что я приеду, например, и я хочу выпить.
3: Если девушка приедет на мотоцикле и захочет выпить, она сможет выпить, оставить своего друга железного на парковке и на следующий день вернуться за ним либо на такси, либо на общественном транспорте.
4: Кстати, ну, возможность приезжать-уезжать, вот в моем понимании, это одна из
1: большое
4: самых больших преимуществ. Потому что и петербуржцы, это же выходные, очень часто катаются. С мотосообществом обсуждали.
1: Да.
4: То есть есть вояжи и экскурсии по городу на мотоциклах. За городом много прекрасных трасс. Те, кто приезжают с других городов,
1: вы
4: это
1: уже
4: же
1: ждете,
4: повод.
1: Если других городов кто-то
4: да, конечно, ребята планируют,
1: уже, да?
4: Конечно. Потому что они планируют, потому что Петербург – это повод, а здесь дополнительный повод петь первый такой большой мотофестиваль, который можно увидеть, и он прекрасно, в прекрасное время проходит, конец августа, ой, конец июля, начало августа, невероятное время в Петербурге.
1: Скажите,
2: ну да,
1: у
2: даже
1: меня...
2: уже тег появляется, едем в Питер.
4: Едем в Питер, да. Питер
1: меня...
4: это повод.
1: Да,
4: вот это.
1: У меня может быть такой неудобный вопрос, но если не хотите, не отвечайте, или как-то сгладим этот вопрос. Есть же много других фестивалей в Петербурге и мероприятий, которые примерно в эти дни происходят. Вот Балтик-ралли, например.
4: Они не пересекаются. Они все идут друг за другом.
2: Мы с Балтик-ралли тоже хорошо знакомы. Мы все ездим на Балтик-ралли. И, в принципе, с частью наших друзей, которые участвуют и организовывают Балтик-ралли, даже уже договорились о том, как мы едем из Выборга в Питер в течение недели для того, чтобы принять участие в Питер-мотофесте.
1: Ну, это нам хорошо, нам местным. Нам не надо платить за гостиницу на месяц вперед. Остальные, как же они тут приедут, останутся, уедут? Как?
4: Мне кажется, байкеры, мотоциклисты – это люди абсолютно не привязанные. Если они хотят, они едут.
1: Это вы, Максим, романтик.
2: Да нет, Максим просто только что 7 часов ехал
4: только что
2: из Москвы.
4: С утра проснулся, мне говорят, поехали
2: в Питер. Едем в Питер.
4: Едем в Питер.
1: А мы вас тут только печеньем кормим, и даже еды нет.
4: Говорят, повод есть, но вы я прыгнул на мотоцикл и шух, и здесь прям ровно.
2: Вы говорите, еды нет, какие увлеченные. Но
1: все-таки вы романтик.
4: Забыл поесть, кстати, по дороге, думаю, надо быстрее доехать.
1: Все-таки вы романтик.
4: Да не, мне кажется, я скажем так, уже нет.
1: А
4: поверьте,
1: тут, а
4: молодые вот... байкеры, мотоциклисты, я много общаюсь в сфере работы своей с мотоэкипировкой, они романтики невероятные, и это доставляет огромное удовольствие. Сейчас был в Екатеринбурге фестиваль, потом будет сейчас в Суздале фестиваль, потом будет в Петербурге фестиваль. Несколько фестивалей между этими фестивалями, и народ говорит, да мы поедем везде. Куда едем? В Петербург. Меня порвали, сказали, куда? Скажи, давай мы приедем, там 8 человек. Тут вчера меня набрали, сказали, 8 человек, и еще у нас двойки, жены, всей толпой, куда едем, давай напиши, что к чему.
1: А я как спрашиваю, все, нам так трудно собраться всем вместе, у нас у всех работа, отпуска, и вот, и как вот...
4: Так вот и есть повод. я почему от
1: так
4: этого...
1: Так поводов-то много, а собраться вместе...
2: А вот тут сложно. Вы не правы, повод, он в каждый момент времени, он один. И вот сегодня повод такой, завтра повод другой. Вот мы должны были завтра ехать с друзьями в Белоруссию, но столкнулись с тем, что в связи с праздниками длинными все отели переполнены. Друзья говорят, ну тогда мы едем в Питер. Соответственно, вот завтра мы встречаемся в Новгородской области на дороге и 3 дня катаемся по Ленобласти, по Карелии. Нужен повод, потому что мотоцикл – это дух приключения, такая форма авантюризма, если хотите.
4: Вот сейчас я ехал из Москвы, я же утром стартанул, я ехал, полная дорога мотоциклистов, клубы едут в разные места, я с ними общаюсь, ну, там, на заправках, они говорят, мы, одни едут покататься, другие едут встретиться с теми, и все едут, вот, а вот из Екатеринбурга есть ребята, они едут сюда, Тюменская чапта приехала из Тюмени, из Екатеринбурга в Москву, сейчас едут в Питер. Я им говорю, приедете на фестиваль? Они говорят, да вообще, это ребята, которые, они говорят, да легко, куда, говори, когда, сюда, да, Питер. Питер – это повод.
2: Конечно.
1: У вас, мне кажется, все-таки Москва как-то она...
4: Это не Москва, это Тюмень.
1: Нет, я говорю про вас, Максима, она вас как-то сделала... таким человеком, полным жизненных сил и жизненных соков.
4: Это Петербург сделал из меня такого человека.
2: Хватит спорить, мы все полукровки уже, потому что я москвич, живу в Петербурге уже 15 лет. Макс уже давно живет в Москве, но постоянно бывает...
4: 15 лет почти,
2: 15 лет живешь в Москве, постоянно бывает в Петербурге, петербуржец. Поэтому, знаете, это действительно вопрос о том, какое движение у тебя в крови. Если в крови есть желание двигаться, желание удивляться, желание познавать что-то новое, открывать мир и открывать себя миру. Если ты готов смотреть по сторонам, вдыхать воздух, ну не хочу сказать свободы, но свободы в общем тоже.
4: Приключения.
2: Есть приключения, да, потому что на самом деле чем хорошо лето и жара, ты едешь, и у тебя лес сменяется полем, и этот запах разогретой полыни, он наполняет легкие, и тебе даже не хочется гнать быстрее, наоборот притормаживаешь, чтобы насладиться этим моментом. И в этом смысле фестиваль как повод приехать, увидеть старых друзей, встретить новых друзей, познакомиться с новым городом, если ты здесь еще не был, потому что Питер – это удивительное место, где традиции встречаются с инновациями, и в этом смысле происходит такой очень забавный микс, который вдохновляет и открывает все время что-то новое и необычное.
4: Не только я романтик.
2: Ты меня раскусил.
1: Итак, давайте подведем итог. Первый в истории Питер Мотофест пройдет с 31 июля по 2 августа, 3 дня подряд. Можно находиться там постоянно, круглые сутки, разные интересные зрелища, много музыки разнообразной, много разных спортивных состязаний. Может быть, какие-то уже
4: много
1: есть...
4: Еды.
1: Кстати,
0: много,
1: да,
0: еды,
4: много,
0: да,
4: еды.
1: Мороженое, туалеты, охрана,
3: много
1: парковка.
3: Красивых девушек.
4: Много красивых девушек. Что...
0: немаловажно.
1: Нет, да. Это, мне кажется, излишне совершенно. Правда, Мария?
2: Ну, это у вас говорит противоречие конкуренции.
1: Да, конечно, естественно.
2: А мы, наоборот, хотим богатства выбора.
0: А я считаю, что женщинам нужно тоже объединяться, знакомиться, общаться. Поэтому вообще, чем больше, тем лучше.
4: И мы за.
2: Поддерживаем.
0: 100%.
1: У меня еще такой вопрос, я забыла спросить, может быть, кто-то уже, вы можете похвастаться из известных участников, спортсменов, которые захотят, вернее, уже подтвердили свое участие?
4: В шоу-программе?
1: Да, да.
4: Стан Райдинг у нас, Марат Канкадзе, олимпийский чемпион, и его команда, 7 спортсменов, в том числе петербуржцы, которые являются, ну, одним из лучших стандрайдеров в России, будут устраивать там шоу. Прям я прям абсолютно доволен. Видел недавно их шоу в Екатеринбурге. Ну просто шикарно все.
1: Шар смелости.
4: Шар смелости. Это вот я называю это шар безумия. Я все время хожу и смотрю на него, чтобы вот увидеть. Но одно из самых завораживающих зрелищ, как
2: безумство храбрых, поем песню.
4: Да, да, да. Все. Я с пацанами, которые там катаются, общаюсь. Ну, не знаю, не знаю. Ну да, шар смелости. FMX, прыжки. Тоже недавно мы общались, но в силу там съемки видео общался. Ну, невероятные ребята. Это вообще, это все без башни вообще. Это люди прыгающие на мотоциклах куда-то туда. Причем зажмурившись в прямом смысле этого слова.
1: О чем мы забыли сказать?
2: А знаете, я вам скажу, о чем мы забыли сказать. Мы тут недавно обсуждали, стоит ли вывешивать фотографии и список команды организаторов фестиваля на сайт, и пришли к выводу, что, наверное, нужно это сделать. И начали фотографироваться. И стали фотографироваться, поставили перед собой разные мотоциклы, кто на чем ездит. И просматривая эти фотографии, которые скоро окажутся, видимо, на сайте, я подумал о том, какие мы все разные, но при этом все объединены идеей хорошего, разумного, доброго, вечного, прекрасного. То, что мотоциклы, они символизируют, на самом деле, внутренний мир каждого человека, который на нем ездит, да, потому что мы рыжий сатана, это, ну, смех сквозь слезы для многих, но тем не менее он показывает и характер человека, и отношение к миру, и отношение к жизни, и отношение к технике в том числе, потому что по мотоциклу всегда можно сказать, насколько тот или иной человек аккуратен, заботлив, внимателен и так далее. Поэтому мы забыли сказать о том, что мы все разные, но мы все любим интересное, красивое, разнообразное, оригинальное, качественное. Знаете, ведь качество, оно проявляется во многих вещах. Если посмотреть на программу фестиваля, то она действительно очень качественная. И, в принципе, для нас и для экспофорума вопрос качества, он всегда стоит на первом месте. Потому что это, ну, во-первых, стандарты, которые у нас так или иначе есть в нашей ежедневной деятельности. Во-вторых, мы не можем себе позволить сделать что-то некачественно, потому что это, ну, вопрос нашей репутации в том числе. Да, и думаю, что Макс Дед, да, и Сергей, в общем, все за качество, потому что самое дорогое, что у нас есть, это наше имя и наша репутация.
1: Я напомню, что сегодня у нас были организаторы Питер Мотофест, этого фестиваля, который пройдет в нашем городе впервые. Сергей Козин, Максим Дед Сережкин, Николай Козлов и Мария Иванова. Спасибо вам, друзья, что пришли. До встречи на фестивале.
4: Ждем всех с нетерпением. Это повод. Едем в Питер.
2: Едем в Питер.
5: Автоновости. От заголовков к реальности.
6: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
5: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
7: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
9: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: суперзвук 80-х.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа о музыке 80-х «Суперзвук 80-х». Сегодня мы с вами услышим много разного, и танцевальное, и лирическое. А главное, вот все прекрасные голоса, которые ассоциируются именно с 80-ми годами, среди которых и голос человека по имени Стэн Буш. В эфире Моторадио очень часто звучат песни в его исполнении. У него обширная дискография, сольная, не только разных лет, в том числе 80-х, но для меня он навсегда, наверное, останется там, в 80-х, как голос 80-х, один из самых таких типичных фирменных голосов 80-х. Американский исполнитель. И начну я с песни под названием «Fight to Survive». Это музыка Пола Херцога, знаменитого кинокомпозитора американского, который в том числе написал и музыку, саундтрек к фильму «Кровавый спорт», в котором снимался Жан-Клод Ван Дамм. Фильм 88 года, саундтрек, соответственно, тоже 88 года, как и песня, которая прозвучит в исполнении Стэн Буша в программе «Суперзвук 80-х».

Зачастую считается, что если молодой человек, исполнитель, певец имеет привлекательную внешность, то, как правило, за его спиной стоят продюсеры, которые говорят ему, куда двигаться, что делать, что петь, пишут для него песни, создают этот образ, ну, так же, как и с мальчиковыми группами, ну, в общем, так же и с девочками происходит, но не всегда это так. Даже если певец очень привлекательный, каким был, безусловно, Ник Кершоу, то не всегда это игрушка в чьих-то руках. Например, Ник Кершоу — это такое вот большое исключение. Он не только певец, он автор песен, мультиинструменталист. И получил он самую, наверное, большую свою популярность в середине 80-х, 84-85 год. Сразу 8 его синглов были на вершине хит-парадов мировых. Это английский исполнитель, как я вам говорила. Кстати говоря, он был участником знаменитого благотворительного концерта Life Aid 85 года. И также он пишет песни для других исполнителей. И активен он и по сей день. Он играет концерты, дает концерты, ностальгические порой. Ну и новая музыка у него выходит, новые альбомы, новые записи он делает. Ну а мы вернемся в 84-й год, когда он только появился на вершине музыкального Олимпа с песней, например, среди прочих его хитов, песня «The Riddle». Загадка. Тексты и смысл этой песни еще в те годы вызывал очень много вопросов у слушателей и у критиков. Они гадали, что он там поет, такой какой-то непонятный загадочный набор слов. Может быть, это действительно какая-то шарада, которую нужно отгадать. Но сам музыкант утверждает, что никакого смысла нет. Это просто красивые слова, которые являются вокальным сопровождением, чтобы они соответствовали той музыке, которую он написал. Короче говоря, сказал Ник Кершоу, «The Riddle» — это бессмыслица, хлам, чепуха, сбивчивый бред поп-звезды 80-х.

Крис Норман, конечно же, тоже один из любимых голосов из 80-х, потому что он продолжает петь и по сей день, остается популярным, ну, разумеется, в своей уже такой более узкой нише, чем это было в 70-е во времена Смоки или в 80-е годы, когда он начал свою сольную карьеру. «Some Hearts Are Diamonds» — это так называется его второй сольный альбом, который вышел в 86-м году, и одноименная песня из него прозвучала в эфире. Автором этой песни является Дитер Боллен. Он также является автором главного сингла из этой пластинки. Мы его услышим в другом выпуске как-нибудь обязательно, «Midnight Lady». Вы все прекрасно знаете и эту, и ту песню. Так вот, автор этой музыки Дитер Боллен, тот самый из Modern Talking, который подарил много прекрасных песен и другим исполнителям, не только голос Томаса Андерса озвучил его прекрасные произведения. Крис Норман, некоторые сердца алмазы, а некоторые сердца из камня. И еще один Крис, и еще один голос 80-х, Крис Дебург. Ну, очень люблю я этого исполнителя. Мы послушаем сегодня фрагмент песни из его 7-го студийного альбома, который вышел в 84-м году. Назывался он «Man on the Line». Британско-шотландский певец, который был очень популярен, который популярен, конечно, и по сей день, несмотря ни на что. Все вы тоже прекрасно знакомы с его песнями. А я поставлю вам песню и его хит-сингл из этого альбома «High on Emotion». 84-й год. Крис Дебург в программе «Суперзвук 80-х».

В эфире программа «Суперзвук 80-х», «Голоса 80-х», среди которых и Пол Янг. Прекрасный Пол Янг, представитель так называемого жанра «голубоглазый соул». Ну, по-моему, у Пола Янга, кстати, глаза карие, насколько я помню. Этому музыканту в этом году исполнилось 70 лет, он активен и по сей день, исполняет в том числе и стандарты, и блюз, и поп-музыку, конечно. Ну, а в 80-е годы он был кумиром молодежи, и среди его хитов песня «Every Time You Go Away», которая вышла вообще-то раньше. Написали ее совершенно другие люди, написали ее музыканты группы Hell and Oats. Они записали свою версию, но эта песня тогда в их исполнении не получила какой-то особой такой известности и популярности. Хотя, на мой взгляд, она тоже заслуживает внимания, мы обязательно ее как-нибудь услышим. Ну а когда в 85-м году эту песню исполнил Пол Янг, вот тогда она стала настоящим хитом. «Every time you go away», Пол Янг. «Каждый раз, когда ты уходишь, ты забираешь часть меня с собой».

прекрасная баллада в исполнении Пола Янга. Авторами этой прекрасной песни являются Дэрил Холл и Джон Оутс. Группа так и называлась, дуэт Холл энд Оутс, американский дуэт, который исполняли в основном ритм-блюз, вообще популярную музыку, абсолютно белые, кстати говоря, музыканты. И среди их хитов песня «Мэнитер» 82-го года «Людоед». Вообще дуэт существовал с 70-го года, может быть, существует и по сей день. Ну, не знаю, насколько активно, не знаю, не могу ничего сказать, но вот эта песня, во всяком случае, была у нас очень хорошо известна. И была она на первых местах чарта Billboard в Америке Hot 100 на протяжении многих недель. Итак, Дэрил Холл и Джон Оутс. Ну, а, кстати говоря, что касается песни в исполнении Пола Янга, то оригинальную версию в исполнении дуэта Холл и Оутс мы услышим в одном из следующих выпусков программы «Суперзвук 80-х». А сегодня «Мэнитер» – «Людоед».

Суперзвук 80-х и группа London Boys, которая покорила меня относительно недавно. Ну, знаете, бывает так, вот слышишь группу, слышишь какую-то музыку, вернее, слушаешь и не слышишь. А в какой-то прекрасный момент, в какой-то прекрасный день вдруг так раз не глаза, а уши именно открываются, ты думаешь, ох ты, как здорово-то на самом деле. Вот так же было у меня с этой группой London Boys, которая появилась в конце 80-х. К сожалению, очень короткой была их творческая биография и жизнь, которая у обоих музыкантов, их двое, в дуэте было Эдем Эфраим и ямаец Денис Фуллер. Оба они погибли в одной автокатастрофе в Швейцарии. Очень-очень жаль мне этих ребят. Чудесный был сначала танцевальный, потом музыкальный, поющий дуэт парней London Boys. И сегодня мы послушаем один из главных их хитов London Nights, 89-й год. Это песня из их дебютного альбома London Boys, London Nights.

первый сингл британской группы Duran Duran. Он вышел в 81 году. Planet Earth. Вот заметьте, кстати, какая разница в сравнении с предыдущей песней группы London Boys, которая уже в конце 80-х, а это самое начало 80-х. Очень, конечно, менялась музыка в 80-е годы. Очень большой прогресс музыки и техники происходил тогда. Ну, не об этом речь, а о песне, научно-фантастической песни, как ее называли многие. Хотя сам вокалист группы Энди Тейлор говорил, что суть песни не в этом, а в том, что как красиво было бы увидеть саму нашу Землю, когда ты не только рождаешься, и потом уже все это вот для тебя привычно, а вот как бы ты, если увидел, будучи уже взрослым, серьезным, не глупым человеком, впервые увидел такую красоту и волшебство. И, кстати говоря, песня, по мнению многих, да и сами музыканты этого не отрицали они влияние песни Рода Стюарта 79 года «Die, I think I'm sexy», говоря, что это, в общем-то, что-то вроде такого зеркального отражения песни Рода Стюарта. Ну, пусть будет так. Далее, еще одна танцевальная группа британская под названием «Типау». У них вокалистка поет, Кэрол Деккер ее звали. И я представлю вам их дебютный сингл 87 года под названием «Heart and Soul», «Сердце и душа», который вошла в их дебютный альбом 87 года. Песня была лидером сначала, вернее, в британском хит-параде она не получила особой популярности, а потом была издана в Америке и стала там потрясающим большим хитом. После этого и Британия всколыхнулась, переиздала эту песню, и вот со второй попытки эта песня стала хитом и в Британии. Итак, Типау, Heart and Soul в программе «Суперзвук 80-х».

Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Мне хотелось бы завершить этот выпуск красивой, длинной баллады на все времена, песни всех времен и народов. Вообще, я считаю, одна из лучших баллад, когда-либо сочиненных. Шикарная баллада под названием «Purple Rain» Принца, 84-й год, из одного его дебютного альбома, саундтрека к фильму, который так и называется «Пурпурный дождь», с Принцем в главной роли. Ну, я не буду петь много дифирамбов ни артисту, ни альбому, ни песни. Все это нам хорошо давно известно. К сожалению, нет этого музыканта уже с нами. Но, а вот эта песня навсегда останется с нами. Вот единственное, что вам скажу, я не знала такого факта, что задумывалась она авторами как кантри-песня, и хотели бы они, чтобы исполнял ее Принц дуэтом со Стиви Никс. Вот неожиданно, да? Но Стиви Никс сказал, нет, не то. А вот Принц это сделал. Как сделал? Когда небо залито кровью, красный плюс синий равно фиолетовый. Purple Rain связан с концом света, с тем, чтобы быть с тем, кого ты любишь, и позволить себе, своей вере, вести тебя сквозь пурпурный дождь, поет Принц. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 352 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту ДТП 8, пострадали 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует: в предстоящие выходные и праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Motoradio. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38, это там, где мотосервис Т-13, мы, собственно, будем в непосредственной близости, и, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть, там же будет экипировка.
1: Закуточек
2: небольшой. Будет вот именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли, да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Слушайте, а когда появилась сама идея «Балтик Ралли» именно в Выборге разместить это? Ну, это было давно, я так понимаю, несколько лет назад, если ретроспективно вспомнить. Вы сидели за ужином, ели креветку и подумали, какой бы выбрать... Вот как это было?
2: Было это следующим образом. Принципиальный вопрос был в том, чтобы создать симбиоз между мотоциклетным государственным, можно сказать, сообществом, с правительством Ленинградской области, которое возглавлял мотоциклист, и нашей командой, которая делала достаточно долгий фестиваль, как ты, Саша, знаешь и помнишь, Санкт-Петербург Харли Дэй.
1: Замечательный, да-да-да.
2: И когда мы с Александром Юрьевичем договорились о том, что мы делаем фестиваль, поступили разные предложения. И, в принципе, у Ленинградской области были как бы задачи, которые сейчас стоят по развитию туризма, это развивать старую Ладогу, новую Ладогу. И первое предложение нам было делать в старой Ладоге. Мы приехали туда в январе 2021 года, посмотрели наличие отелей, ноль. Посчитали количество ресторанов. Ноль. И оказалось, что там негде жить, негде ночевать, негде байкерам. К сожалению, да. То есть это проблема сегодня создания такой инфраструктуры для туризма. Мы поняли, не получается. Давайте делать его в окне Европы. Это Выборг. Город всем иностранцам известен. И плюс ко всему, для нам мотоциклистов это крайняя точка Советского Союза. Практически с точки зрения идея была именно в том, что Выборг известен. И в него легче пригласить людей.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
14: а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam». Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: мне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Саша.
5: Сегодня передача будет посвящена теме, которую мы уже затрагивали за долгие годы нашего подкаста. Мы сегодня поговорим о плавающих неисправностях, которые трудно обнаружить, и как с этим быть, и стоит ли за это браться. Бывают ли ситуации, когда такая неисправность кажется очевидной, и ты берешь такой мотоцикл, а в процессе выясняется, что не в этом причина, и все это растягивается по времени, и по трудозатратам, и по деньгам, и так далее, и тому подобное. И как с этим быть? И насколько часто встречаются такие вот ситуации? Как всегда, извини за длинный вопрос. Итак, прошу.
6: Слушай, ну, собственно, творческие неисправности, они попадаются с завидной регулярностью, и если есть, скажем так, проблемы, которые понятно, как решить еще там за два шага до мотоцикла, то есть то, что, скажем, заставляет запускаться на полную катушку мыслительный аппарат. Вот, то есть когда там нужно подумать, какую логическую цепочку построить, с чего там проверки начать и что должно примерно показаться. И обычно с такими проблемами клиенты сами не справляются. То есть клиенты есть разные. То есть там какие-то технически подкованные люди, которые любят и сами гайки покрутить и что-то понимают. То есть, и, в общем, в целом у них все там происходит должным образом. Вот. Есть как бы там владельцы каких-то автосервисов, на которые там могут тоже там что-то сделать. Вот. И как бы прикол в том, что если, допустим, мотоцикл имеет сложную неисправность, то даже опытный диагност не всегда может сразу локализовать какую-то проблему. Бывает, что нужно попробовать чуть-чуть поменять компонентную базу, то есть сымитировать, скажем так, другую комбинацию рабочих деталей, да, там, и посмотреть, что происходит.
5: То есть открутить с заведомо рабочего мотоцикла какой-то модуль и прикрутить туда?
6: Ну, может быть, взять на складе. Заведомо рабочий — это теоретически чужой мотоцикл, с чужого мотоцикла откручивать детали нельзя.
5: Ну, я образно говорю, слушай, а вот эта вот процедура диагностики, как на автомобилях, когда коншина, когда подсоединить компьютер, это не спасает в таких случаях?
6: Слушай, есть комбинации неисправностей, которые не прописаны в виде кодов неисправности, то есть для которых нет кодов. Вот. И как бы есть вещи, которые типа работают в допустимых рамках показаний, но эти показания не соответствуют логике работы двигателя. То есть, ну, я рассказывал, как тоже могу повториться. Допустим, мы катаемся на мотоцикле, он льет топливо, да, там, почему-то. Ошибок никаких нету. Начинаешь смотреть диагностикой, и ты видишь, что на прогретом моторе он показывает, типа, минус 5 градусов температуру двигателя. То есть мотор горяченный, а он показывает там минус 5 или температуру двигателя, или температуру воздуха. Соответственно, идет как бы прогревочный режим, на котором там добавляется там 10% или 15% топлива лишнего, чтобы он не заглох, когда воздух или мотор холодный, испарение плохое, то есть когда бензин летит капельками, да, логика такая. И как бы он дается дополнительно, да, с учетом того, что он потеряется потом в трубе выхлопной части, не догорев, но во всяком случае мотор будет работать. И вот получается ситуация, да, что вроде у нас ошибок нет, то есть, ну, датчик показывает температуру, он не оборван, он не в коротком замыкании, он показывает температуру, но температура получается не соответствующая действительности.
5: И здесь... А это уже никак, никакими датчиками не понять, каким-то супердатчиком, который смотрит как бы сверху на все это.
6: Нет, никакого гавернера там или как бы контрольной системы ее нету. То есть диагност смотрит, ага, вот работает мотор, вот температура двигателя такая-то, вот температура воздуха такая-то, похоже. Вот разрежение в пустом коллекторе. электрике такое, не похоже. Значит, либо подсос воздуха, либо врет датчик, например, да? Соответственно, логика такая. Вот у меня, я же рассказывал историю, когда была проблема с запиткой датчиков, то есть все датчики, ну, как бы основные, которые умные, которые меряют, они сидят на своей запитке не на 12 вольт, а на 5 вольт. То есть своя земля у них, и от своей земли свои 5 вольт. Вот. И получалось, что у датчиков в каком-то был КЗ в датчике по питанию, и блок управления мог подтянуть только 2 вольта из 5. То есть 5 он не мог, потому что было короткое замыкание, которое забирало. Вот. И, соответственно, у датчиков была запитка 2 вольта, и они показывали чушь. То есть, ну, полнейшую чушь. Вот. И это ошибка.
5: Но при этом они рабочие.
6: Да, они при этом рабочие, они что-то показывают. Вот. И это то, что они показывают, они показывают ерунду, поскольку, собственно, но это не соответствует действительности. А как бы, когда блок управления двигателем видит, скажем, некорректные данные, он и режимы тоже, соответственно, подключает, поддерживает некорректные. И это важно.
5: Я бы добавил еще историю вот из собственной жизни, связанную с автомобилями. Когда в блок управления вот этими своими триггерами, управляющими кончиками, откуда выходит электричество, которое запитывает там другие всякие штуки, там на вольватронике, например, на мотоцикле, не суть важно, то получается, что блок управления выпускает меньше вольт, чем нужно, и, соответственно, меньше вольт получает управляемый им там микромоторчик. А ошибка считается по моторчику, как бы, поэтому, а по блоку управления она не видится. Но получается, что у тебя как бы есть виновник, да, вот, который, ну, которому не хватает тока, и он там плохо работает. А на самом деле виноват тот, кто его запитывает. И вот тоже вот...
6: Эта деталь называется драйвер. То есть, как бы, есть такое название драйверы. Драйвер — это силовые ключи, которые в блоке управления управляют периферийными устройствами, которые силой управляются, но силовыми сигналами. И если, соответственно, у вас драйвер подгорел, соответственно, он не может полноценно управлять исполняющим устройством. А исполняющее устройство будет видеться как неисправное, потому что, ну, оно же некорректно работает. Правильно? А как бы вопрос в том, что косяк-то в драйвере, а не в финальном сервомоторе.
5: Ну, получается, ломается вся логика вот этого опроса бортовым компьютером, ну, не бортовым, а диагностическим компьютером опроса вот этого, ну, автомобиля, например, в моем случае.
6: Ну, так на то и диагност умный должен быть. То есть умный диагност должен понимать, как работает система, и он должен иметь возможность померить напряжение, силу тока вот в этом моторчике. То есть если, допустим, там типа моторчик должен получать 12 вольт, а получает 8, значит, понятно, что этот моторчик будет работать как издыхающая лошадь. Вот. А...
5: Хотя он исправен по жизни.
6: Хотя он исправен, но от этого еще и сгореть может, потому что сила тока больше, а как бы напряжение меньше. Вот, поэтому должен быть нормальный диагност, который понимает, что он делает.
5: Слушай, вот ты же диагност уже с таким стажем, ты можешь примерно про себя вот так вот думать, что скорее всего практически любую неисправность я найду, только вопрос времени. Но первоначальные какие-то уже вот подозрения у тебя они закладываются, ну то есть они у тебя уже сформированы по тем или иным признакам.
6: Ну, безусловно, так и есть, да, то есть с большинством проблем, как бы, все-таки, ну, наверное, со всеми, с какими-то просто дольше приходится заниматься, получается разобраться.
5: Бывают какие-то глупые, совершенно неожиданные для тебя вещи, ну, которые потом откладываются в копилку твоего опыта, но для тебя вот это прямо там, ну, не открытие, но что-то вот такое, что нужно запомнить и в будущем тоже туда смотреть. Вот такие открытия были по жизни?
6: Ну, наверное, были, но я их просто не помню. То есть сейчас вообще довольно горячая пора в мастерской, и я там уже пару часов поработал на Династинде, где 40 градусов тепла. Вот, соответственно, как бы свежим меня, наверное, назвать сейчас можно только с большой натяжкой. Вот, поэтому не отвечу на этот вопрос.
5: А можно считать, что когда ты принимаешь мотоцикл, в котором заявлена вот эта плавающая неисправность, ты можешь как-то ну, очень грубую оценку этой ситуации провести и какой-то мотоцикл, например, вообще не брать? Может, какая-то отсечка там, по возрасту мотоцикла или там, по внешнему виду, что он там утопленник, например, сразу видно, и поэтому типа искать не буду?
6: Ну, как бы, допустим, искать проблемы в Морелле, во впрыске, который шел там с 98 года по 2000-е, я не буду, потому что смысла в этом нету и запчастей нету. И он не диагностируется нормально, то есть в этом нет никакого резона. Какие-то вызывающие отвращение мотоциклы. Не, есть такие, которые, скажем, какие-то кастомы, которые сделаны нерационально и неудобно для ремонта. Вот они, ты смотришь и думаешь, блин, мне бы надо залезть туда, для этого мне надо разобрать то-то, то-то, то-то, то-то и то-то, и, возможно, еще вот это, потому что старались сделать хорошо и наизменяли конструкцию. Вот, и получается, что ты посмотришь, думаешь, да ну нафиг, как бы, и говоришь, что сейчас время неподходящее для того, чтобы заниматься резьбой по этому, значит, моменту. Вы лучше приезжайте тогда в межсезонье, если дождетесь, тогда будем заниматься. Ну, то есть, вот логика определенная есть. Если есть работы более денежные и простые, соответственно, есть что-то с обременением, с каким-то утяжелением, сложностями, то, конечно, нужно думать о том, чтобы в наше короткое лето успеть заработать сезон денег и, там, грубо говоря, беспокоиться о своем творческом и бизнесическом росте, да, то есть то, что дает возможность двигаться вперед и как бы пробовать другие какие-то проекты, да, которые далеко не все, они оказываются прибыльными, часть которой они стреляют есть. Но для этого нужно иметь возможность и нужно иметь время и ресурс, чтобы попробовать, да, пошло, не пошло. Если не пошло, ну, значит, ладно, попробовал, не угадал. Там что-то другое, как бы, пошло. Хорошо, значит. Поэтому, собственно, я стараюсь брать мотоциклы, которые можно сделать быстро и эффективно, а с которыми есть шанс залипнуть надолго, вот в горячий сезон брать абсолютно не резон.
5: Но в зимний вполне можно поковыряться.
6: В зимний можно поковыряться, если есть компонентная база и как бы есть возможность хорошей диагностики.
5: А Слава, можно ли предположить, что львиная доля вот этих плавающих проблем, она связана с электрикой?
6: Ну, в электрике, да, там всякое может быть. То есть кто-то разбирал, собирал, там потеряли резинку от уплотнительного от разъема, попала влага, то есть что-то окислилось, и оно...
5: То есть внешне вроде все нормально?
6: Внешне разъем одет, да, допустим, а там зеленые те самые контакты. Вот, бывает такое. Либо, скажем, бывает, что в местах, где косюльки проводки, ну, хвостики проводки сгибаются, когда мотор прыгает, ну, то есть это получается там миллионы циклов, да, лопаются провода там, и, там, где горячо там, и где шевелится сильно. Тоже бывает ситуация, что вроде провод с виду целый, там, пока ты за него пальцами не взялся и не потянул, он не оторвался. Он раз и оторвался, как будто в нем жилы нету медной. То есть, как бы такое бывает. Поэтому, ну, как бы должен быть человек с головой и руками, который делает диагностическую работу.
5: А существует ли, например, ну, я не знаю, просто поправь меня, предположим, берем классический Харли Дэвидсон, даже новый, и в нем, например, есть какая-то там коса, которая вот одна на все. Вот если все везде отсоединить, ее вынуть, вот считай, что все провода и вынуты. Можно ли предположить, что просто можно поменять всю косу целиком, и таким образом проблема электрическая, которая где-то внутри в старой косе, она на помойку, а новая, и все заработает. Ну, я так в порядке размышлений.
6: Ну, иногда таким методом идут, но, во-первых, коса стоит неприличных денег.
5: А она вообще есть, да?
6: Ну, ее можно купить, да. Main harness, да, главная проводка, то есть она или engine harness, или моторная проводка. То есть их можно купить, вопросов нет. Просто они стоят неразумных денег, раз. А во-вторых, обычно проблема кроется в каком-то одном разъеме или одном проводе. Если ты понимаешь, что тебя исполняет какой-то конкретный датчик, никто же не мешает кинуть альтернативно. Если ты не нашел сломанные провода, они где-то есть, ты можешь кинуть альтернативную линию, да, в параллель к основной, но перепроложить получается, и вопрос закроется.
5: То есть прямо, например, на работающем там и подтраивающем двигателе можно прямо перемкнуть, ну, параллельным каким-то проводом и прямо на глазах увидеть, как все ровно заработало?
6: Ну, не совсем так. То есть тебе же надо подключиться к блоку управления, к потребителю. То есть, грубо говоря, отсоединил от хвостиков блока управления провода, да, то есть подсоединился как бы внешнюю проводку, которая там заканчивается нужного потребителя. Хотя бы на скруточке собрал, завел, смотришь, раз, все починилось. Значит, получается, что угадал. Там уже надо красиво сделать монтаж, и все будет хорошо.
5: А механические повреждения, вернее, какие-то вот неисправности, они как-то вот, ну, сразу видны, слышны, или, по крайней мере, хотя бы слышно, куда смотреть. Там, например, какие-то звуки там в коробке, или там еще там где-то. Или это...
6: Это все очень неочевидно. То есть дело в том, что звуки меняются от температуры, от нагруженности, там, от кучи факторов. И здесь, если я буду о чем-то рассказывать, то это скорее будет тыканье пальцем в атмосферу, нежели чем что-то дельное.
5: Ну что, Слава, тогда пожелаем всем твоим клиентам и нашим замечательным слушателям, чтобы им не попалась вот эта вот плавающая неизвестная беда, чтобы если что-то и сломалось, то чтобы оно было очевидное, сразу понятное, и чтобы можно было купить или починить эту...
6: Или приехать куда надо, где все это сделают сразу же.
5: Спасибо большое. Мастерская «Басмача» и Вячеслав Балакишеев, «Басмач» на волне Моторадио. Спасибо, Слава, и до новых встреч.
6: До новых встреч, услышимся снова.
0: Мастерская «Басмача».
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин. Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году состоялось венчание

0: поверили. Слишком уж пасторальной там была роль Василия, и слишком много черной краски было вылито на Лжедмитрия. В стране вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, а вскоре появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Этим воспользовался польский король Сигизмунд III, который пошел на Русь войной. После подозрительной смерти племянника, царя, терпение москвичей лопнуло. Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Хотим минимальную допку держать, чтобы там багажные системы и все прочее. Работаем, да, с разными компаниями. У нас будет представлена в ближайшее время резина многих фирм, которые известны всем. Это и Мишлен, и Мидзеллер, и Митас. Как бы, и даже для определенного сегмента кросса можно представить там под заказ ту же самую Петрошину. Она довольно неплохая в дешевом сегменте. У нас будут масла, которые не только идут по мануалам в китайскую технику, рекомендованные заводом-производителем. Будут на выбор масла Motorex, Matule, Aipon. Ну, я не знаю, я думаю, для мотоциклетного сообщества это вполне достаточно, чтобы понять серьезность наших направленностей.
2: Фильтры.
1: Фильтры хайфлошные, оригинал, как бы...
2: Тормозные
1: колодки, естественно, цепи, звезды, все, полностью, вся расходка в наличии.
3: Недавно подписались с Plan-T, это аккумуляторы, они также масла сейчас завозят с ребятами, вот дружим очень активно. Подписались с пулером, за пулерскими колодками к нам приезжают, вот, так что есть что у нас выбрать.
2: Но бывают ситуации, когда вот что-то редкое попадается и долго приходится ждать, но объективно.
1: То есть... Объективно таких ситуаций в нынешних реалиях нашей жизни российской не избежать.
2: Ага.
1: То есть они могут быть, имеют место быть, но мы стараемся достойно выходить из данных ситуаций.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех! Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
7: Моторадио. Where rock music lives.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Начну я, пожалуй, вот с чего. Старшее поколение помнит, а более молодое и юное узнает, что в Советском Союзе каждый квартал, полугодие и тем более год подводили результаты учета работы и выполнения плана поставленной задачи в процентах. Так и во Франции звукозаписывающими компаниями был отрапортован этот год. Общий оборот музыкального сектора во Франции вырос на 7%, продажи музыкальных записей в объеме увеличились на 8,4%. Локомотивом роста стали продажи синглов, которые подскочили на 40%. И самое главное, что закон 1994 года, обязывающий радиостанции выделять не менее 40% эфира для французской музыки, как я рассказывала в прошлых передачах, дал мощный толчок национальному производству. В результате инвестиции звукозаписывающих компаний во франкоязычных артистов за три года выросли почти в 4,5 раза, достигнув в 1997 году 412,3 миллионов франков. Небольшое разочарование принес список музыкальных треков номер один во Франции 1997 года, где в нем побывал Флоран Паньи с песней «Soi-mer» – «Уметь любить», а остальные синглы были, увы, зарубежные. Но все по порядку. И приступим. Главная музыкальная премия Франции «Victoire de la Musique» в 1997 году отметила следующих артистов – Шарля Азнавура и Барбару, для которой эта награда стала уже второй. К полученной награде Шарль Азнавур выпускает 42-й студийный альбом «Plus Blue». Песня «Les Trois de Femmes» – «Права женщин» – это яркий манифест Шарля Азнавура, в котором он, будучи тонким рассказчиком, прослеживает историю женской эмансипации. Это не просто констатация фактов, а призыв к мужчинам принять новый мир, где женщины больше не находятся в подчиненном положении. В последнем куплете Азнавур иронично предполагает, что в новом мире мужчины могут оказаться на месте женщин в самых стереотипных ситуациях, доводя идею равноправия до гротеска. Шарль Азнавур. «Les droits des femmes».

Песня «Savoir aimer» в переводе с французского «Уметь любить» – одна из самых знаковых в карьере французского певца Флорана Паньи. Выпущенная в этом 1997 году мгновенно стала хитом не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Эта композиция о безусловной любви стала своего рода гимном, который спустя десятилетия не теряет своей популярности. Паскаль Обеспо сочинил романтичную и сильную мелодию на фортепиано, а Лионель Флоранс написал трогательный и, что интересно, окончательный вариант песни. Обеспо и Флоранс дорабатывали композицию в течение целой ночи, обмениваясь идеями по телефону. Когда Паскаль Обеспо по телефону наиграл и напел Паньи мелодию, тот был покорен мгновенно. Он сразу же почувствовал, что песня создана специально для него, и позже признавался: «Эта песня была сделана для меня». В песне воспевается идеал любви, бескорыстной, чистой и всеобъемлющей. Это не любовь обладания, а любовь-дар, которая проявляется в каждом жесте и даже в простой улыбке, подаренной незнакомцу. «Savoir aimer» — «Уметь любить».

0: Жан-Жак Гальдман, мэтр французской сцены, выпустил альбом «En passant», который также мгновенно возглавил хит-парады. Трек, который я поставлю вам, называется «Tout est dit» – «Все сказано». Это трогательная и интроспективная песня Жан-Жака Гальдмана, известная своим тонким повествованием и отходом от типичного поп-рок звучания Гальдмана, вместо этого тяготея к сырому акустическому блюзовому стилю. В тексте ярко описывается ситуация, когда мужчина оказывается очарован женщиной, сидящей в одиночестве за столиком в кафе и пишущей свои мысли в блокнот. Он настолько поглощен наблюдением за ней, что опаздывает на важную встречу, о которой в песне шутливо упоминается как встреча с папой римским или, возможно, с президентом. Наблюдая за ней, рассказчик понимает, что ее непринужденные жесты и выражение лица, покачивание ногой, легкая улыбка, то, как она переворачивает страницу, раскрывают ее внутренний мир гораздо больше, чем любые слова. Песня раскрывает эту мысль, предполагая, что люди наиболее правдивы, когда не знают, что за ними наблюдают. В музыкальном плане это выдающаяся работа в дискографии Гальдмана. Сам он описывал стиль песни как что-то напоминающее блюз Дилана, стремясь к простому необработанному звучанию, которое уважает ритм разговорного текста. «Окно в Париж» на Моторадио представляет Жан-Жак Гальдман. «Tout est dit» – «Все сказано».
1: Elle écrit cela à sa table et son café refroidit.

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Премьера состоялась в 1998 году, но уже в 1997 был записан первый сингл «Бель». Как многим известно, во Франции для раскрутки тех или иных проектов синглы выпускались заранее. Песня «Бель» в переводе с французского «Красавица» — это центральная и самая узнаваемая композиция легендарного мюзикла «Нотр-Дам де Пари», которая с момента своей премьеры в 1997 году завоевала сердца миллионов по всему миру. В центре сюжета мюзикла, как и романа Гюго, трагическая история прекрасной цыганки Эсмеральды, которая своей красотой привлекает внимание нескольких мужчин. Сингл «Бель» разошелся тиражом более 2,2 миллионов копий, став самым продаваемым синглом в истории Франции на тот момент. «Окно в Париж» представляет «Бель».

дебютный студийный альбом «Руки из Негра» французской регги-хип-хоп-группы «Негмарон» в 1997 году не только дал мощный старт карьере коллектива, но и стал важной вехой для французской урбан-музыки, разойдясь тиражом более 135 тысяч экземпляров в первые несколько недель. «Руки из Негра» — «Негритянская улица». Так на Антильских островах называли улицы с лачугами для рабов во времена колониализма. Этот образ символизирует корни, память предков и социальное неравенство. Это альбом-эпоха, на котором выросло поколение и обязательный пункт в коллекции ценителей французского регги-рэпа 90-х.

Помимо электроники, регги, хип-хопа и рэпа, 1997 год подарил Франции несколько важнейших рок-прелизов, которые разошлись миллионными тиражами. Вот, к примеру, «Louise Attaque». Одноименный дебютный альбом фолк-рок группы «Louise Attaque», выпущенный в апреле 1997 года, ставший настоящим феноменом во Франции благодаря хитам «J't'aime vont», «Ton invitation» и «Léa». С хитом «J't'aime vont», «Ton invitation» и «Léa». Строки «J't'aime vont», «Я унесу тебя ветром» и «Au-dessus des gens», «Над людьми» — это красиво.

Наша любовь вечна и не искусственна. Интересно, что в самом конце текста она трансформируется в «Notre amour est éternel artificiel» — «Наша вечная искусственная любовь». Этот тонкий, но важный сдвиг окрашивает всю песню в «bittersweet». Переводится как «горько-сладкий» и описывает одновременно приятное и печальное чувство или переживание, намекая на то, что провозглашаемая вечность, возможно, сама по себе является иллюзией или игрой. Слушаем на моторадио «Louise Attaque» «Chemin au vent».

дуэт Air из Версаля выпускает мини-альбом «Premier Septom», где закладывает основы своего фирменного стиля. В этом же году они сотрудничают с легендарной Франсуазой Арди, записывая с ней трек «Жан». О чем поется в песне? Текст песни, написанный Франсуазой Арди, рисует портрет девушки по имени Жанна. Она полна амбиций и ставит все на карту в гонке за власть и успех. Жанна прекрасно владеет искусством подкрашивать реальность и разбирается в закулисных механизмах жизни. Она мечтает о роскоши, дорогих ужинах с шампанским, влиятельных поклонниках и месте на первых полосах газет. Но это не просто легкомысленная история. В припеве звучит мотив взросления. Маленькая Жанна вырастет большой, когда ее мечты изменятся. Маленькая Жанна станет сильной, когда ее пластмассовые игрушки износятся. Песня рассказывает о решимости, желании управлять своей судьбой и о том, как иллюзии детства сменяются более серьезными целями во взрослой жизни. Эйр и Франсуаза Арди. Жанна.

«La taille de ton amour» – французская песня-кавер на композицию Деборы Кокс «Who do you love?», исполненная в 1997 году Джейн Фостин, бывшей участницей группы Zouk Machine, в ее первом сольном альбоме. Песня достигла 9-го места во французских чартах синглов и получила серебряный сертификат, став первым сольным синглом Джейн Фостин. Подведу черту. Итак, 1997 год стал уникальным моментом, когда старая Франция шансона и новая ультрасовременная Франция текилы и хаоса не просто сосуществовали, но и переплетались, создавая одну из самых динамичных и запоминающихся страниц в истории музыки. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Джейн Фостин. La taille de ton amour. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Мотофестиваль «Штоль-2026». 20-й юбилейный международный байк-рок-фестиваль «Штоль» ждет байкеров и сочувствующих с 19 по 21 июня в городе Луга на полуострове у знаменитой Штолевской запруды. Палаточный городок, братья-мотоциклисты, живой рок и радушие организаторов. Отличный повод обнять старых друзей. С 19 по 21 июня «Штоль-2026». Луга. Ждем.
2: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.
2: The French are glad to die for love. They delight

Да, все мы когда-нибудь состаримся, не сможем разогнуться, но у витрины с бриллиантами будем стоять ровно и прямо. Да, поэтому, да, бриллианты – это лучшие друзья девушки. Вполне практичный американский, да не только американский, взгляд на жизнь. Мэрилин Монро и эта песня «Diamond Eye Girl's Best Friend» из мюзикла 49-го года «Джентльмены предпочитают блондинок». И чуть позже появился фильм с Мэрилин Монро в роли, которая в этом фильме исполнила эту самую песню. Ну а это программа «Полчаса ретро». В студии автор и ведущая программа Александра Ромашова. Сегодня у нас будет разная музыка. Начали мы с Мэрилин, с прекрасной и вечно молодой Мэрилин, которой в этом году исполняется 100 лет, 100 лет со дня рождения. Вообще интересный год, 1926, столетие Тони Беннета также мы отмечали в программе «Полчаса ретро». В этот же год родилась и, насколько я помню, королева Елизавета покойная, моя любимая бабушка, тоже ее уже нет, уже 5 лет как. Ну, замечательные также российские актеры Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов и многие-многие другие. Певица Джули Лондон, о которой мы тоже сегодня вспомним еще чуть позже. В общем, как и любой другой год из 20-х, из 30-х, это год, когда рождалось поколение очень талантливых, очень интересных людей, среди которых и Мэрилин Монро. «I Wanna Be Loved By You». «Джентльмены предпочитают блондинок», а тут фильм «В джазе только девушки». В русском переводе он так называется. Все вы знаете эту песню. Написал ее в 28-м году для мюзикла «Good Boy». Герберт Стохарт и Гарри Рубин на стихи Берта Кальмара. Кстати, песня стала стандартом и вошла в великий список песен 20 века. Мэрилин Монро в программе «Полчаса ретро».

Далее «My Heart Belong to Daddy», песня, тоже ставшая стандартом из фильма «Давай займемся любовью». В этом фильме ее исполнила Мэрилин в 60-м году, а также чуть раньше эта песня прозвучала в мюзикле. Автор музыки, кстати, Кол Портер, великий Кол Портер, в 38-м году. Фильм, нет, мюзикл назывался «Предоставь это мне». Мэрилин Монро в программе «Полчаса ретро».

name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

фильме «Джазе только девушки» Мэрилин исполняет эту песню со слезами на глазах. Но она как раз об этом, о расставании. «I'm through with love» в программе «Полчаса ретро». Кстати говоря, песня стала стандартом еще до того, как исполнила ее Мэрилин в 59 году. Эта песня была написана Гасом Каном, Мэтти Мальником и Фадом Ливингстоном. И в 31 году она вышла, а потом ее записали уже разные другие артисты, в том числе и Бинг Кросби был одним из первых, кто это сделал в 31 году. Давайте послушаем и его версию этого стандарта.

«Прощай, любовь, я больше не влюблюсь, с собой не позову, хочу быть лишь с тобой» или «Прощай, любовь». Дина Шур в программе «Полчаса ретро». Далее Фрэнк Синатра, его лунный альбом 66-го года «Moonlight Sinatra», в котором каждая песня посвящена Луне. Мы его как-то слушали в одном из предыдущих выпусков. Кстати говоря, что касается взаимоотношений Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро, то они действительно были. Не знаю, была ли это любовь, но они точно дружили и встречались, и не только встречались, конечно же, но это я бы назвала как такие отношения двух разбитых сердец, потому что они встретились после того, как Фрэнк разошелся с Авой Гарднер, а Мэрилин разошлась с Артуром Миллером. И Фрэнк очень горевал, когда Мэрилин покончила с собой или умерла. Ну, тут разные версии есть по этому поводу, мы не будем вдаваться в эти детали сегодня. Очень горевал, и горевал больше даже не сколько над тем, что потерял такую чудесную женщину, а что не смог помочь ей по-настоящему и предотвратить это событие. Вот такой вот был Фрэнк. Человек разносторонний, разный, иногда злой, иногда очень неприятный, а иногда очень добрый и очень душевный. Фрэнк Синатра, Moonlight Mood в программе «Полчаса ретро».

Джордж Майкл, которому в этом году исполнилось бы в июне всего лишь 63, но его не стало 10 лет назад, в декабре 2016 года. Ну а это была песня из его альбома «Songs from the Last Century» 99 года, в котором он, провожая 20 век, вспоминал свои любимые мелодии, оставшиеся в том веке, ну вот как бы перенес их в новый век. Это была песня «Roxanne» группы Police. Конечно же, вы знаете эту версию. А далее в программе Джулия Лондон, которая тоже упоминала сегодня в связи с тем, что родилась она в том самом 1926 году, что и Мэрилин Монро, что и Тони Беннет и многие другие. Тема «From a Summer Place» из фильма «Summer Place», по-моему, 65-го года. Джулия Лондон.

На сегодня все. Это была программа «Полчаса ретро». И в завершении этого выпуска Джонни Матис. Песня «Isn't it a pity?» Есть такая песня у Джорджа Харрисона, но это не его песня. Это более старинная песня Джорджа Гершвина на стихи его брата Айры Гершвина. Песня была написана в 1933 году, и прозвучала она в неудачном мюзикле «Pardon My English» назывался он. Ну а Джонни Матис, прекрасный Джонни Матис, которого невозможно не узнать своей особенной манерой исполнения, исполнил эту песню и включил ее в свой альбом 1960 года «The Rhythms and Ballads of Broadway». Ну, баллады Бродвея и так далее. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была Александра Ромашова.

0: Моторадио. Real Rock Music.
1: Двадцать три часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

for you.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.